0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер сильный, порывистый, до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит от 13 до 17 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие тарифы изменятся в Беларуси и что поможет добывать золото.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с председателем Национального народного собрания Алжира. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, межпарламентские контакты и новое направление сотрудничества. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь абсолютно открыта для Алжира и хотела бы иметь с ним самые продвинутые и серьезные отношения среди всех стран Африки. Он отметил, что политический диалог между Минском и Алжиром становится все более интенсивным. Предприятие «Белтелеком» вводит новые тарифы на услуги телеграфной связи с 1 июня. Изменения затрагивают физических и юридических лиц. Отправка обычной телеграммы внутри страны для граждан обойдется в 8 копеек за слово, для организации – в 9 копеек. Также вырастет стоимость приема телеграмм всех видов и доставка уведомлений о вручении. Подробно знакомиться с новыми данными можно на официальном сайте «Белтелекома».
0: К новостям в мире.
1: Большинство британских компаний подвергнутся негативным последствиям от конфликта в Иране. Об этом пишет газета The Times. Сильнее всего пострадает производственный сектор. Там проблемы затронули уже больше половины предприятий. Эксперты предупреждают, что даже после прекращения огня экономические трудности сохранятся на месяцы. В то же время президент США сообщил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Однако окончательных договоренностей стороны пока не достигли. К новостям регионов. Более 100 мест для купания оборудовали в Минской области. Об этом сообщает АСВОД. На таких пляжах очищено дно, обозначены границы заплыва, а также установлены кабинки для переодевания и теневые навесы. Кроме того, в таких зонах постоянно дежурят спасатели. Специалисты напоминают, купание в неприспособленных для этого местах чаще всего приводит к трагедиям. Всю необходимую информацию о безопасном отдыхе можно найти на стендах у воды. Полную карту оборудованных пляжей можно найти в интернете. И в завершение выпуска. Рисовую бумагу можно превратить в эффективный инструмент для добычи золота из отходов. К такому выводу пришли корейские ученые. Химики обработали бумагу простыми веществами и получили очень пористый материал. Этот сорбент активно вбирает в себя ионы драгоценного металла из растворов. Опыты показали, что технология позволяет извлечь около 98% золота из утилизируемой электроники. При этом процесс требует меньше затрат, чем выручка от продажи добытого золота.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Последняя неделя мая идет уж очень широким шагом и, главное, очень бодро. И не успели мы с вами отойти от выходных, как уже среда, 27 число, 7 часов и 9 минут утра.
2: Всем доброе утро, доброе. Страна. Да, действительно, уже рукой подать до следующих выходных.

0: В студии Юлия Умарова и Женя Тихонов. Мы здесь, чтобы сделать среду маленькой пятницей. Хоть это и клише, но нам мешает радоваться жизни. Да и вообще, третий день недели прекрасен. Вот думаешь о выходных, планируешь отдых, а он все приближается, приближается.
1: Слушай, ну зачем до выходных-то тянуть? В некоторых поверьях, насколько мне помнится, третий день недели как раз-таки про путешествие.
0: Да, именно.
1: Поэтому собирайте все необходимое и в путь. Хоть на работу, хоть по делам, как говорится. Ну а главное, с нами, под наше настроение.
0: Ну а вот будет ли погода этому настроению помогать, сопутствовать, сейчас и узнаем.
2: О погоде.
1: По данным Белгидромета, в Беларуси сегодня ожидается облачность с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, во многих районах сильный, порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 13 по северу до плюс 21 до югу.
0: В столице стоит ждать сегодня облачную погоду с прояснениями. Кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Температура воздуха утром от 13 до 15, днем до плюс 17.
1: Ну, прямо скажем, погода не то чтобы летняя, но вполне себе летная.
0: Сойдет.
1: К сожалению, вот видите, вот этот вот признак, возможно, гроза, когда ты делаешь тренировки на улице, для некоторых может оказаться болезненным.
0: Я что, люблю грозу в начале мая, стоит знать классиков.
1: Только уже май заканчивается. Ну,
0: Ничего. Ладно.
1: Тучи нам не помеха, если лететь над ними. А еще мы получим удовольствие от полета. И вот чем мы будем наслаждаться в этом часе.
0: Завершим первый этап гороскопом на удачу, ведь каждому знаку хочется знать, где сидит его успех.
1: Успех также найдет своего счастливчика в середине часа. В рубрике «Вылетит и поймаешь» мы разыграем пиццу в кафе «Гараж».
0: И совсем скоро поделимся важной информацией для всех водителей, так как с 25 мая уже стартовала акция «Внимание, дети».
1: Ну а также, внимание, все те, кто нас слушает, это среда, дорогие наши. Влетаем в новый день на высокой ноте музыки на МВ-радио 97.4 FM.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Доброе утро, дорогие наши водители, и не только. Пешеходам тоже отдельный привет. Есть важная новость, которая касается каждого, кто садится за руль. И даже тех, кто просто переходит дорогу. Ты уже и сказала. С 25 мая в Беларуси водители обязаны ехать с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Круглосуточно, даже ярким солнечным днем. Проверьте себя прямо сейчас, потому что традиционная акция «Внимание, дети!» запустилась и продлится по 5 июня.
2: Ну, на самом деле, здесь эта мера принята потому, что сейчас дети начинают высыпаться на улице, как горох, на самом деле, из стручка или рис из немного порванного пакета. Велосипеды, самокаты, мячи, внезапное перебегание дороги из самых неожиданных мест и в самых неожиданных местах. Аварийность, к сожалению, будет расти. И цель – привлечь внимание именно к детской безопасности, чтобы каждый водитель лишний раз сбросил скорость.
1: Да, за выключенные фары в этот период могут выписать до 3 базовых величий. Напомним, одна базовая сейчас 45 рублей, получается 135 рублей за вашу невнимательность. В первый раз, если повезет, могут ограничиться предупреждением, но лучше не проверять. С этим шутки плохи.
2: Иногда кажется, что все вот эти вот обязаловки — это лишняя головная боль. То фары включай, то зимние шины в определенные даты только меняй или наоборот ставь.
1: Да.
2: Но на самом деле стоит принять во внимание такой момент, что дети, они есть дети. И пусть это будет жест доброй воли, а не потому, что гаишник с радаром где-нибудь
1: Точно,
2: там стоит.
1: Точно, поэтому, друзья, хорошего вам утра, безопасных дорог, ну, а мы едем дальше тоже со включенным светом. В обозримом будущем у нас розыгрыш, где в главных ролях партнер кафе «Гараж».
2: Так что дожидаемся, небольшая рекламная и музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне». Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение. Обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну, благо, что у нас абсолютно безопасно, поэтому объявляем разминку на нашей минской волне. Точнее, рубрику «Вылетит и поймаешь», хотя порой это одно и то же. Так что заранее советуем включаться в процесс и готовить ваши смартфоны, ну и головы тоже не забывайте. Потому что сегодня на кону поездка в кафе «Гараж».
2: Но слушайте, не тот, где нужно будет менять масло или стучать молотком по железу. А там придется радоваться гастрономически, потому что, да-да, заезжая в «Гараж», вас ждет вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера. Для детей есть крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Если захотели ужин домой заказать, легко. Сделать это можно на сайте garage.by или по номеру 7767. Гараж истории начинается здесь.
1: Аж горло немного заложило от того, как представляю, что пицца уже в руках, пахнет изумительно. Ну и почти чувствую как бы ее такой вот вкус.
2: Аромат,
1: приятный.
2: Да.
1: Да, главное, что все на свое усмотрение заказывать. Ну, мы подождем, день только начинается, потому что лучше здесь будет рассказать условия.
2: Да, как мы уже и сказали, у нас все безопасно, поэтому внимательно слушайте музыку в ближайшие несколько минут. В одной из композиций мы спрятали секретную отбивку, секретную фразу, которая по сигналу вылетит. Но сигнал вы этот не узнаете, вы должны его расслышать.
1: Да, просто внимательно слушайте треки, и вы поймете. Как только вы услышите эту самую секретную фразу, то, во-первых, вы уже большой молодец, и присылайте ее сразу же нам на Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. А если еще и первым окажетесь и назовете фразу правильно, то и подарок ваш на сегодня.
2: И ключи от гаража в том числе. Поэтому, друзья, да, давайте участвуйте, присоединяйтесь. Кто давно хотел отведать вкуснейшую пиццу и другой ассортимент кафе «Гараж», это ваш шанс.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 7:40, и тест на внимательность успешно пройден для наших слушателей и активных пользователей и любителей игры «Вылетит и поймаешь».
2: Да, пришло, ставим всем плюсик.
1: Пришло, да, энок не будет, все были на месте, но, как мы уже и обозначили, лишь самого первого смельчака мы наградим кафе «Гараж».
2: Почему вообще смельчака, Юля сказала? А потому что фраза была следующая: «Пора быть смелее». И сегодня свою смелость и доблесть проявили все. Но мы искали того самого первопроходца, скажем так, с таким вот волчьим напряженным взглядом, который смотрит. И мы, кстати, такого нашли. У него аватарка, это волк в смокинге, и зовут его Женя, номер которого заканчивается на 6501. Женя, мы поздравляем вас. Ура, вы большой молодец. И главное, не забывайте проверять телефон почаще, потому что совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать пригласительный в кафе-гараж.
1: Думаю, аппетиту у вас соответствуют аватарки, поэтому заезжайте в кафе «Гараж», там вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера. Для детей есть крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Если хотите заказать ужин домой, легко заказывайте на сайте garage.by или по номеру телефона 7767. «Гараж. Истории начинаются здесь».
2: Это получается, что мы переименовываем пословицу «Женю руки кормят» или «голова кормит».
1: «Женю МВ-радио кормят».
2: Да, это факт. Ну, в общем, мы считаем, что на самом деле, кроме Евгения, должен быть победителем абсолютно каждый. Поэтому посмотрим через несколько треков, согласны ли с нами звезды.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Чудеса бывают рядом, нужно, друзья, их только уметь разглядеть. И первое чудо этого утра, как неожиданно, гороскоп на удачу.
2: Именно так. Но важно не только разглядеть эту самую удачу
1: распознать.
2: И чудеса, а еще и дотянуться до нее. И посмотрим, у кого из знаков это получится на все 100, ну а кто хотя бы просто прикоснется. Итак,
1: давай.
2: Овны. День принесет вам возможность заняться саморазвитием. Если вы давно хотели освоить нечто новое, то сегодня, пожалуй, самое время.
1: Дерзайте. Тельцы, вам предстоит решить вопросы, связанные с финансами. Будьте готовы пересмотреть свои расходы и найти способы оптимизировать бюджет.
2: Близнецы, сегодня вам стоит уделить внимание своему здоровью и физическому состоянию. То есть привести в баланс 100% состояние. Все и сразу. Любите свое тело, и оно ответит вам взаимностью.
1: Раки, день благоприятен для личных отношений и романтики. Угу. Но помните, любые взаимоотношения требуют упорной работы.
2: Львы, вам предстоит сосредоточиться на карьерных вопросах и профессиональных задачах. Будьте решительны и уверены в своих силах.
1: Девы, новый день может быть непростым и напряженным. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и старайтесь относиться позитивно ко всему происходящему вокруг вас. Знаете, я люблю жить с такой установкой, что все, что не происходит, это делается для тебя, чтобы тебе было лучше, какой бы исход там ни предвиделся.
2: Получается,
1: вот, и
2: вот
1: вы берите
2: вот
1: на вооружение. Да, легче становится относиться ко многим вещам.
2: Ну, посмотрим, насколько легким будет день у тебя, у весов.
1: Давай.
2: Весам требуется сегодня обратить внимание на свое эмоциональное состояние, то есть, если там качели,
1: так.
2: А главное, внутренний мир. И лучше провести время наедине с собой.
1: Если там качели, да весы — это сплошной аттракцион, понимаете? Угу. Скорпионы, сегодняшний день принесет возможности для самореализации и достижения поставленных целей. Вам предоставится шанс показать таланты и навыки на работе.
2: Очень сомневаюсь, что ваш начальник, когда будет требовать месячный отчет, вы сможете удивить его жонглированием.
1: Смотрите, как жонглировать умеет.
2: Да, именно про это я и хотел сказать. Стрельцы, стремитесь изучать мир вокруг вас, наблюдая. Не спешите действовать, созерцайте.
1: Козероги, работа потребует вашего внимания и усердия. Сосредоточьтесь на деталях и будьте внимательны к мелочам.
2: Водолеи, старайтесь контролировать свои реакции и не подвергайтесь импульсам. Спокойствие и уравновешенность помогут решить любые трудности.
1: Но и рыбы. День подходит для размышления и саморазвития. Посвятите время медитации или чтению.
2: Ну что же, мы поступим совету для рыб. Немножко помедитируем и как раз-таки почитаем свежие выпуски новостей, а также послушаем новости, за которые сегодня ответственен Артем Титов. Поэтому дожидаемся его в студии МВ Радио через несколько минут.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь одобрила международные договоры с четырьмя странами. Соответствующие законы подписал президент нашей страны. Речь идет о соглашениях с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. Например, в последнем случае официальный Минск отменяет визы с Нейпидо. Таким образом, наши соотечественники могут находиться на территории азиатского государства без разрешений до 30 дней подряд. Аналогичное правило действует и для граждан Мьянмы на пространстве Беларуси. Беларусь должна обладать весомыми золотовалютными резервами на случай потенциальных кризисов. Об этом заявили в Нацбанке. В ведомстве отметили, что сейчас на внутреннем рынке сложился избыток иностранной валюты. Большую ее часть выкупает государство. Такая политика позволяет пополнять международные запасы и поддерживать экономику. Кроме того, своими действиями регулятор поддерживает оптимальный уровень отечественной валюты для национальных экспортеров.
0: К новостям в мире.
1: НАТО готовится создать новую структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии. Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, такую инициативу продвигают Германия и Нидерланды. Они договорились о расширении полномочий совместного военного корпуса. Он сможет защищать прибалтийские республики в случае возможной угрозы. Предположительно, соединение также получит под свой контроль больше военнослужащих и техники. Сейчас в состав корпуса потенциально могут войти до 60 тысяч человек. К новостям регионов. Депутаты Минской области провели единый день приема граждан. Соответствующие мероприятия организовали во всех районах. Например, в Дзержинском с людьми встретилась глава Совета депутатов Центрального региона Наталья Якубицкая. По ее словам, основными темами обращений стали благоустройство дорог, пешеходных связей и транспортного сообщения в целом. Руководитель пообещала заявителям разобраться во озвученных ситуациях. И в завершение выпуска. Команда ученых из Южной Кореи открыла потенциально новое средство для борьбы с ослаблением мышц у пожилых людей. Речь идет о веществе из одного вида бурых водорослей. Лабораторные эксперименты показали, что элемент увеличивает производство энергии в клетках и их функционирование в целом. В итоге у животных улучшалось состояние мускульной ткани и рос уровень физической активности. Исследователи полагают, что в будущем их разработка может стать основой для нового лекарства.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: сторонам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
4: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
5: 8:11 на МВ-радио. Всем салют.
6: Привет. Доброе утро, доброе утро.
5: Предлагаем доверить 2 часа своего дорогого и ценного утра нам, шоу «Улетное утро». Если вас, как и нас, мучают с утра мешки под глазами, запомните, это не приговор, а повод избавиться от них. Что мы предлагаем? 3 минуты, и вы свежи, как огурец, который сейчас пойдет в дело. Давай расскажем.
6: Давай. Пункт первый. Это холодный удар. На самом деле, мне казалось, что это нужно просто...
5: Но не хук справа.
6: Набрать целую такую меховину льда и просто по голове себя огреть, тогда проснетесь. Но нет, здесь нужно тоже из морозилки, но взять уже ложки. Прикладываем к глазам, держим минуту и вуаля, сосуды сузились, отек прошел. Если нет ложек, то тогда, в принципе, огурец, чайные пакетики, да хоть замороженные пельмени, подойдет все. И главный пункт, глаза перед тем, как накладываете, закрывайте.
5: Ну да, все же хранят ложки в морозильнике.
6: Да.
5: Пункт второй, подушка спасателя. Вы спите на животе? Это вопрос такой риторический. То прекращайте это немедленно. Жидкость любит скапливаться там, где низко. Поэтому никаких блинчиков лицом в подушку. Утром скажите нам спасибо.
6: Ну, не знаю, насчет этого пункта я так сомневаюсь.
5: Но ты как спишь, на спине или на животе?
6: Я сплю. Хорошо.
5: Утренние ведущие спят.
6: Да, надо начинать с этого момента. Третий пункт – это соль, которая является нашим врагом. Если вечером вы съели условно соленые чипсы под сериал, то поздравляем. Утром вы получили 2 комплимента от зеркала. Таких черных под глазами.
5: Ну и главный пункт, даже если после всех советов мешки остались, знаете что, вы все равно классные. Делайте лучше приемник погромче, а мы поделимся планами на ближайший час.
6: А вот это легко абсолютно, потому что треть нашего эфира мы уже расписали под новый выпуск газеты «Минская правда». Поможет нам осветить важные статьи Диана Шипковская. Давненько ее у нас не было, пора уже совесть иметь.
5: Пока будем дожидаться Диану, отпразднуем 27 мая, поделимся с вами, наши дорогие слушатели, какие поводы и праздники есть на сегодняшний день.
6: Ну вот и отлично, мы обозначили наши планы, и осталось лишь одно – нажать кнопку старта. Кстати, мы стартуем в новый день, это Юлия Умарова и Женя Тихонов, и стартуем, главное, под музыку на МВ-радио.
5: Поехали!
4: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Часы нам подсказывают. Жень, Юль, а не хотите ли вы пойти, взять в руки бортовой журнал?
1: Конечно, хотим пойти, поздравить даже каждого из наших слушателей.
0: Поэтому поздравим обязательно, ловите наш стандартный топ-3.
1: Международный день маркетинга сегодня отмечается. Все мы слышали это иностранное слово, но что же за ним скрывается? По нашим личным опросам до конца никто не понимает, что это значит. Так вот, расскажем вкратце. Это про товарно-денежный оборот. Туда и реклама, и торговля, в общем, все, на чем построена современная система продаж.
0: Вот, кстати, есть такие вот расхождения, как правильно произносится это слово. Mm-hmm. Маркетинг или все-таки маркетинг? Как и в обычных спорах, существует как минимум два лагеря, которые спорят до посинения. И тут мы тоже поможем. Для нас, русскоязычных, правильным вариантом будет именно маркетинг. Только так. Ну, в принципе...
1: Но предпочтительнее.
0: Да, а вот с ударением на «а» это больше оригинальный вариант. То есть маркетинг.
1: Хотя
0: это больше...
1: разрешены оба.
0: Да, в общем, кто связан с маркетингом на любом уровне, поздравляем от всей души. Спасибо, что толкаете прогресс торговли вперед.
1: Да, вот именно, что спасибо, что толкаете и продвигаете. И неважно, как там кто скажет, маркетинг или маркетинг. Главное, чтобы дело делалось. Ну и переходим к следующему празднику. День неотложной медицинской помощи. Поясним, что это. Опять же таки, когда у вас температура, недомогание, боли в горле. И в тех случаях, когда угроза не летальна, но вмешаться как бы нужно, помочь организму. То есть профессиональный праздник всех врачей.
0: По факту, да. Всех, кто работает на скорой, кто в поликлинике борется за наше здоровье. Ведь на самом деле-то это невероятный труд, о котором мы забываем, сидя в долгих очередях.
1: Да.
0: Поэтому желаем сил, терпения, крепкого сна и, главное, побольше денег. И помните, и наши слушатели помните, что мы без работников медицинских профессий вообще никуда.
1: Забыли
0: вообще.
1: Только кое-что еще пожелать. Ну-ка. Хоть это и банально, но здоровья вам, наши дорогие врачи.
0: В первую очередь.
1: И последний праздник для любителей прекрасного. В Британии в 1895 году был запатентован кинопроектор.
0: Да, и началась та самая эпоха кино. Благодаря этим проекторам искусство стало массовым и доступным, что очень важно. В кинотеатрах до сих пор, конечно же, пользуются ими, хотя более современными вариантами. Mm-hmm. На лекциях, к примеру, тоже можно увидеть, когда слайды показывают.
1: Да.
0: А также в домах. Сейчас это очень популярная история.
1: Да,
0: когда...
1: модно.
0: У тебя есть, кстати?
1: Нет, у меня есть друзья, у которых есть. Я знаю, кому можно пойти,
0: зачем
1: в случае чего.
0: Зачем покупать, если
1: можно
0: друг?
1: Можно обрести друзей хороших.
0: Вот,
1: да.
0: Вспомнили поговорку «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей
1: да.
0: с помощью Юли». Вот я не так давно приобрел. Великолепно.
1: Я знаю. Про тебя и намекнула вообще-то.
0: А, это получается повод напроситься ко мне в гости?
1: Да, че напрашиваться.
0: Все нормально, отлично. Праздники мы обозначили. В этом часе нас также ждет еще и обзор «Минской правды». Так что ждем Диану Шипковскую в нашей студии. Похрустим, так сказать, свежим новым номером газеты после музыкальной паузы.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне». Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: утро на МВ Радио.
1: И нет, вам не приснилось, дорогие друзья, потому что сейчас нас в эфире уже не двое, не просто Юлия Умарова и Женя Тихонов, а Юлия Умарова, Женя Тихонов и, конечно же,
2: Диана Шипковская.
1: Да, у тебя получилось стоянно торжественнее. Ну, она пришла тоже не одна, сразу с целой компанией свежих статей из свежего выпуска газеты «Минская правда».
2: Уже не терпится.
1: Привет.
2: Пролистнуть страницы.
3: Привет, ребята.
1: Китаем запахло немножечко.
3: Доброе утро, Миша.
2: Да, как там Китай поживает?
3: Отлично. Все прекрасно.
2: Диана только вернулась из командировки. Читайте свежие статьи от нее в газете «Минская правда».
1: Обязательно подписывайтесь, точнее, следите за порталом млин.бай. Это прямо обязательно. Но давай уже как бы и Диане тоже слово дадим.
2: Давай, Диана, что там происходит в мире?
3: Анонс свежего номера «Минская правда», который сегодня снова удивляет, шокирует, интригует и местами заставляет сказать: «Да ладно». Ну что, листаем газету вместе?
1: Давай.
3: Начнем с настоящего экологического триллера. В Мядельском районе отдыхающая сняла видео на озере Рудаково. Угу. Берег покрыт загадочной желто-зеленой пленкой.
1: Ой.
3: Все, думаю, экологическая катастрофа, вызывайте спецназ, ученых, супергероев. А женщина так и сделала. Вызвала милицию, забила тревогу в соцсетях. Видео набрало десятки тысяч просмотров. И что оказалось?
2: Пыльца.
3: Пыльца цветущих деревьев.
2: Слушайте, ну это пример того, как соцсети разгоняют панику, да, быстрее, чем какие-нибудь пожарные приедут.
3: Ну, согласись, Юля, звучало тревожно.
2: Конечно.
3: А мораль простая. Прежде чем паниковать, иногда достаточно позвонить специалистам. Хотя без таких историй утро было бы менее веселым.
1: Ну, это факт.
2: Ну, какая экологическая проблема? Цветение!
3: А вот Дзержинск на днях буквально ушел под воду.
1: В смысле?
3: В одном из подъездов случился настоящий потоп. Вода хлестала так, что добралась до электрощитка. Представляете, выходишь утром за кофе, а у тебя дома аквапарк. Жители уже думали, что прорвало трубу, но коммунальщики раскопали неожиданный детективный сюжет.
2: Так.
3: Причиной оказался кирпич, какая-то застрявшая тряпка и перчатки в ливневке. Ну,
1: вот
3: кто-то,
1: так,
3: может быть, решил, почему бы не похоронить стройматериалы прямо в канализации. Угу. А зато новый директор Дзержинского ЖКХ Иван Старовойтов сразу взял ситуацию под контроль.
1: Он стал новым директором после этой ситуации или до?
3: До.
2: Но отдельная благодарность, что, не знаете, не списали...
3: Буду, кстати, сегодня звонить.
2: Вот узнай, да, как и что. Потому что отдельная благодарность, что не списали на старые трубы какие-нибудь, да, а взялись за дело и, я надеюсь, выяснили причину.
3: Да, вот, друзья, именно вот за такие живые истории мы любим «Минскую правду» и рубрику «Критика из ТикТока». Это не сухие отчеты, это настоящая жизнь региона.
1: Ага, мы тоже такое посматриваем, практически читаем. Может быть, что-нибудь как раз-таки еще есть из недавнешнего?
3: После которой хочется улыбнуться. Вот, Юля, Женя, помните мальчика Тимура из Борисова, который эмоционально так обратился к президенту по поводу старой детской площадки?
1: Я вспомнил. Да, как можно не помнить на самом деле, потому что и правда, сразу было видно вот желание, то, что вот, ну, пожалуйста, ну, как будто бы дайте мне детство. Вот это вот самое детство.
2: Тимур, мне кажется, сделал то, что многие десятилетиями не могут
1: Причем
2: сделать.
1: Причем многие взрослые десятилетиями не могут сказать.
2: И собирают же и петиции, и все равно мимо. А он просто попросил.
3: Да, и результат есть. Площадку уже благоустраивают. Новый песок, скамейки, игровые элементы. Скоро установят новую горку. Вот это я понимаю. Сила детской дипломатии. Нам бы всем вот так вот уметь решать вопросы честно, прямо и без километровых комментариев в интернете.
1: Хотя на самом деле иногда бывают у нас проблемы с некоторыми инстанциями, что, видимо, и правда приходится обращаться к президенту. Но будем надеяться, что послабления от инстанции все-таки будут и чуть-чуть больше прислушиваться к народу, несмотря на все моменты, которые им нужно делать
2: самостоятельно. Ну, это же сработало, понимаете?
1: Поэтому... Ну, не каждый же раз Александру Григорьевичу обращаться.
2: И да, ну,
1: что беспокоит? Какой лишний раз? У него среда,
2: Тимурами,
1: сегодня выходной.
3: Пишите в редакцию ваши
1: Хорошо, если что, пишите в редакцию «Минская правда». Нас Диана разрешила официально будет принимать каждое письмо и вскрывать специальным ножичком.
2: Но это вывод о том, что надо не бояться говорить о том, что болит порой.
1: Ну, а у нас болит ситуация с музыкой, которая давненько уже не была на нашей «Минской волне», поэтому небольшая музыкальная пауза специально для нас, и, конечно же, мы потом снова вернемся к разбору свежих статей в новом выпуске «Минской правды».
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: утро на МВ Радио.
1: Продолжаем наше виртуальное путешествие по газете «Минская правда». Нам в этом помогает сегодня Диана Шипковская. Она лучшая из лучших, и в первую очередь она знает, что происходит на этих страницах, потому что сама пишет. Диан, привет тебе еще раз. Продолжай свою дискуссию.
2: Рассказывай.
3: И снова доброе утро всем, кто только проснулся вместе с «Минской волной». Мы продолжаем листать «Минскую правду». В свежем номере газеты есть большой политический анализ совместных учений Беларуси и России. Материал подробно объясняет, зачем проводились тренировки, что они означают для безопасности союзного государства, почему за ними внимательно следит весь мир. Все разложено нашим политическим военным аналитиком Александром Тиханским по полочкам, без сложных формулировок. Даже тем, кто обычно просто пролистывает политику, будет интересно разобраться.
2: Ну что ж, отлично. Как раз-таки у меня к этой всей истории возникло очень много вопросов. Что, как, почему? Ну, понятное дело, почему весь мир за этим наблюдает. Ну что ж, надеюсь, от Александра Тиханского будет больше прояснений, и все станет окончательно на свои места.
3: Да. На четвертой полосе материал Юрия Алексеева. Он пишет про то, как беспилотник прилетел в Латвию, ударил по нефтебазе.
2: О, да, мы это обсуждали.
3: На которой ничего не было. Особенно понравилось определение «нефтебаза без нефти».
1: Как хлебопекарня без хлеба.
2: Да, да, сапожник без сапог.
1: Надо взять на вооружение.
3: Еще там очень колоритно описан правительственный кризис в Латвии. Вот за это люблю я хорошую журналистику, материалы Юрия Алексеева, когда сложные темы подаются живо, эмоционально и с характером.
2: Отлично, характер
1: Если
2: мы тоже
1: эмоциональная
2: любим.
1: Такая какая-нибудь история...
3: Ну, в общем-то, еще одна история, после которой половина слушателей скажет, вот, это характер, а другая половина, наверное, тихо задумается, не бросить ли город и махнуть ли в деревню.
2: Задумываемся уже.
3: В свежем номере «Минская правда. Невероятная история» 19-летней Арины из Минска. Эта девушка продала квартиру в столице, купила домик, в деревне устроилась работать на ферму и завела корову.
2: Ну, на самом деле, как будто бы и правда какое-то реалити-шоу вот ты сейчас рассказываешь. То есть, а зачем? Что побудило ее вообще?
3: Ну, в общем-то, она работает ветеринаром. Ага. Ну, многие друзья ей говорили, не выдержишь, сбежишь. И вот тут, внимание, пока одни в 19 лет ищут модный бар на вечер, Арина ищет кормовые бураки для своей коровы Венеры. Кстати, Венеру она купила на куфоре.
2: Что только там не найдешь, однако.
3: Да, вот это нестандартные покупки в интернете.
1: Слушайте, дайте мне из разряда переварить эту информацию. В 19 лет, да, покупает корову, переезжает в деревню.
2: Ну?
3: Да, кто-то заказывает кроссовки, кто-то буренку.
1: Да, но это же не просто поехать попутешествовать, это же смена всей системы координатов.
2: Ну, слушай, бывает иногда так, что человек уже в 10 лет понимает, что он хочет от жизни. Возможно, здесь именно такой случай.
1: Ну, я с этим поспорила бы, что в 10 лет можно понимать, но я восхищена, честно,
3: да, вот
1: слегка,
3: знаете,
1: даже в шоке.
3: Знаете, что меня больше всего удивило? То есть, ну, героиня статьи реально вот счастлива. Без пафоса, без вот этих каких-то мотивационных цитат в соцсетях. Работает ветеринарным фельдшером, как я уже сказала, ухаживает за коровами, принимает роды телят, говорит, что не может спокойно уйти домой, если, ну, в общем, переживает за животных. И зарплата, между прочим, вполне серьезная.
1: Сколько?
3: Около 2 700 тысяч рублей.
1: Ну, слушайте, давайте вот разберем обычного среднего офисного сотрудника, да, встает в 7 утра, стоит в пробках, выпивает кофе за 5 рублей, сидит под кондиционерами, всякие вот эти дедлайны, задачи, и то, ну, плюс-минус такая же зарплата, и вот хочется сделать вывод.
2: Но
1: где мы повернули не туда?
2: С другой стороны, посмотри, если, допустим, корова начнет отеляться где-нибудь в час ночи, кого позовут?
1: Ну, есть издержки, конечно.
2: То есть, везде есть свои нюансы, но, в общем, за Арину мы рады, то, что она нашла свое призвание, главное, нашла свое место для жилья, и главное, что все, вот оно.
3: Счастлива, человек, да? Не выпал из жизни, она и путешествует, и встречается с друзьями.
1: Здорово.
3: В спортзал ходит. Просто вместо бесконечных пробок у нее тишина, свой дом, огород, вот животное под боком.
2: Такой вот юный интроверт у нас как будто бы кружок организовался. Ну, отлично, все равно отлично. Это, пожалуй, наверное, на сегодня все, я так правильно понимаю, да? Что ж, это была отличная сборка новостей.
1: Прекрасный обзор. Вот за такие такие истории, я и обожаю газету «Минская правда». Почаще бы таких позитивных новостей. Спасибо, вот Диана.
2: Еще и Диана делает так, что она рассказывает вроде все как по верхам. Интересно, поэтому читать просто необходимо. Поэтому mlyn.by – это официальный сайт, портал новостной. И также, конечно, газета «Минская правда». Если вы еще не подписаны, возможно, это был как раз-таки повод для того, чтобы это сделать.
3: И смотрите видео тоже на «Минской правде». «Минская
2: хорошо.
3: Правда. Политика».
2: Хорошо.
1: Вот не сухие строчки, понимаете, не сухие буквы, а еще и с видео и фотоматериалами. Это повод заглянуть.
2: Ну что ж, надеемся, что это был очень хороший повод остаться вместе с нами на «Минской волне». С Дианой, конечно, мы пока что прощаемся, но не переживайте, у нас также еще будут новости, потому что скоро в студии появится Артем Титов со свежим выпуском новостей. Дожидаемся его.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне». Реклама на «Минской волне». Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и как шпинат может помочь здоровью человека.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси ведет непубличный диалог с западными государствами в течение последнего года. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Как отметили в ведомстве, встречи проходят регулярно в столицах разных государств и на базе международных организаций. Во время таких событий стороны обсуждают взаимодействие в разных сферах. Дипломаты отмечают, что западные партнеры стали лучше воспринимать позицию официального Минска. Власти Беларуси намерены разработать не меньше 20 новых стандартов в области технологии искусственного интеллекта к концу года. Об этом сообщили в госстандарте. В ведомстве отмечают, что отечественные специалисты изучают опыт применения нейросетей в разных странах. В итоге будущие нормы должны способствовать безопасному и эффективному использованию алгоритмов во многих сферах, в их числе медицина, образование, энергетика и сельское хозяйство.
0: К новостям в мире.
1: Израиль расширяет военную операцию в Ливане. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху. По его словам, такой шаг позволит установить контроль над рядом ключевых районов радикального движения «Хизбаллах». Официальный Тель-Авив рассчитывает, что принимаемые действия обеспечат безопасность для поселений на севере Израиля. Напомню, Иран крайне недоволен ударами еврейского государства по Ливану. Исламская республика требует прекратить военную операцию для полноценного разрешения конфликта с США. К новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Слуцком районе сегодня. Речь идет о 118-м километре дороги Р-23 Минск-Микошевичи. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 10 до 11 утра. В это время движение всех видов транспорта ограничат в направлении Солигорска. ГАИ рекомендуют водителям планировать время и маршрут поездок с учетом этой информации. И в завершение выпуска. Шпинат может помочь в борьбе с сухостью глаз. Так считает группа ученых из Сингапура и Китая. Исследователи смогли выделить из растения специальные элементы. Они позволяют представителям фауны преобразовывать свет в энергию. Затем частицы добавили в состав глазных капель и проверили их действие на грызунах. Оказалось, что такой подход эффективно снижал воспаление на поверхности органа зрения. Теперь ученые намерены изучить влияние своего изобретения на людей.
0: Новости компании.
1: Столбцовское отделение филиала «Энергосбыт» предприятия «Минскэнерго» постоянно ведет работу по выявлению и пресечению фактов безучетного потребления электроэнергии. Сотрудники организации провели около 40 соответствующих рейдов за первые три месяца года. В итоге специалисты составили более сотни актов о самовольном использовании электричества. Сотрудники столбцовского отделения филиала «Энергосбыт» Минсбыт призывают сообщать о фактах незаконного потребления электроэнергии. Сделать это можно по телефонам 8017-93-920-30 и 6-83-82. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная

0: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
2: «Улетное утро» на МВ Радио.
3: С вами «Улетное утро», и это середина недели, это самое время, когда утро дается чуть тяжелее, а до выходных еще далековато. Ну и именно сегодня каждому из нас нужно доброе словцо поддержки. Самое обязательное – сохраняем, друзья, оптимизм. Держитесь, середина недели – это не точка, а лишь поворот.
4: Хоп, новый поворот. А если вы сейчас завтракаете, то приятного аппетита. На самом деле не знаем, что у вас там в тарелке и собойке, но есть новости для любителей смузи. Оказывается, ученые выяснили, что бананы в смузи мешают усвоению полезных веществ из ягод.
3: Тебе поворот.
4: Да, получается, что так. Вкусовая добавка, оказывается, забирает полезные
3: говорят,
4: качества.
3: Говорят, то самое популярное сочетание банан, вот именно банан ключевой, плюс ягоды, которые мы считаем эталоном здоровья, оказалось не таким уж идеальным. Дело в чем? Дело в том, что флавонолы, полезные растительные соединения, которые заботятся о вашем сердце, мозге, они есть в ягодах, яблоках, винограде, какао, чае, много где. А бананы содержат фермент, который эту пользу нейтрализует. Проще говоря, организм получает ягоды, а толку от них, как от утренней зарядки в гамаке.
4: Ну, зато вкусно. В любом случае, давайте без наездов на бананы в конце-то концов, потому что они по-прежнему отличный источник той же самой клетчатки.
3: Да.
4: Вот замените банан на что-то, скажем так, с низкой активностью фермента. Например, можно пойти варианты подороже, да, ананас, манго, апельсин или просто йогурт добавить.
3: Ну, а бананы оставьте для перекуса. В общем-то, да, будьте здоровы, это самое главное. Желаем вам хорошего утра и вкусного завтрака.
4: Ну, а теперь резко сменим тему, потому что на дорогах уже не до смузи. Посмотрим сразу после музыки, где сегодня утром пробки образовались.

0: Пристегните ремни.
1: 9 часов 17 минут, и пока вы стоите в пробке, мы уже придумали, как ее объехать. Для этого нужно быть всего лишь-то в курсе всех событий и баллов, в которые оцениваются те самые дорожные ситуации.
2: Да, мы тут сидели, отсчитывали время, когда уж наконец-то можно будет это объявить, и посчитали заодно, сколько у нас баллов по данным сервиса Яндекс.Пробки. Насчитали целых 5, и ДТП тоже подсчет пустили. Итак, 2 ДТП у нас на юго-востоке МКАДа, еще 2 на улице Лейтенанта Кижеватова, 2 на Аранской ДТП, также возле торгового центра Червинский.
1: Но это еще не все. Пробки есть на улице Маяковского, Долгобрудская стоит, улица Якуба Колоса и Долгиновский тракт по своему обычаю. А сейчас там еще и ведутся дорожные работы, поэтому лучше этот участок объезжать.
2: Да, то есть ты по личному опыту знаешь,
1: опыту, да, каждое утро еду туда-обратно. Лучше, вот честно говоря, через город как-то другим путем ехать.
2: А мы вот по личному опыту вычислили вот такую маленькую схему, что если последний час делать спокойным, ненапряженным и музыкальным, то и день весь пройдет замечательно.
1: Именно.
2: Поэтому уже заглядывайте к нам в Инстаграм. У нас там есть музыкальный опрос, какой же трек вы сегодня хотите услышать. Именно вот такой вот движовый или же с намеком на фламенко где-то.
1: Заходите,
2: голосуйте,
1: да, и будет сделано по-вашему. А также поставим вопросы и порассуждаем, а нужен ли Европе конец конфликта на Украине. Все подробности ждите совсем скоро.
2: Ну что же, напоминаем, что мы с вами проводим время на улетном утре, точнее, вместе с улетным утром. Женя Тихонов, Юлия Умарова здесь.
1: Это мы.
2: Минская волна вас снова приветствует и желает вам отличного путешествия на работу, а возможно даже и домой.
1: Счастливого пути.
2: Главное, под хорошую музыку.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
6: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
5: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
6: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
5: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Европа ищет выход? Нет, Европа ищет как бы поинтереснее запутаться. Mm-hmm. Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахна сделал признание, от которого у дипломатов 19 века случилась, наверное, просто истерика.
2: В общем-то, да, друзья, на днях он сделал заявление, от которого у переговорщиков действительно округлились глаза. Он намекнул, что Европе не нужен компромисс между Москвой и Киевом.
1: То есть роль честного посредника, где можно... где, по сути, нужно сесть на нейтральный стул и сказать: ребята, давайте найдем общее решение. Угу. По факту оказалось, что не для них.
2: Абсолютно. Цитата. Роль посредника означает занять нейтральную позицию. Это абсолютно не наша цель. Маргус, конечно, человек прямой, как рейка, которая бьет по лбу. Но
1: хорошая логика.
2: Логика железобетонная.
1: Да, зачем нам этот скучный компромисс, когда можно продолжать веселье? Военные операции — это ж такая увлекательная экономическая стратегия. Просто невозможно.
2: Именно так, мне кажется, он и думает. И тут мы подходим к главному вопросу нашего сегодняшнего выпуска. Компромисс Европе не нужен, мир не нужен. А вопрос, а что же тогда нужно?
1: Ну, понятно, что. Скорее всего, пилить бюджет и греть карман. Но нет, давайте посерьезней. Может, у них просто какая-то, ну, не знаю, высокая миссия? Например, воспитать в себе чувство бесконечной заботы о чужом бюджете?
2: Забавно, но Цахна сам подсказывает ответ. Если посредничество и нейтралитет не цель, то цель — это, видимо, отсутствие нейтралитета. Все на поверхности.
1: Логическая цепочка, да.
2: То есть быть не на стуле посредника, а на стуле одной из сторон. Но тогда возникает следующий вопрос. А где здесь Европа? Где та самая пресловутая европейская мудрость, которая всегда говорила: торгуйтесь, только не стреляйте?
1: Ну, знаешь, кажется, ответ на вопрос, что же Европа продолжает, действительно даст только время.
2: Да?
1: Пока время, потраченное, на, скажем так, на счета за газ или на электроэнергию, и на дыры в бюджетах, которые налогами затыкаются.
2: В общем, подводим итог. Компромисс не нужен, нужно что-то другое. Но называть это вслух уже, неприлично.
1: Да, так что остается одно. Смотреть на Европу, которая с умным видом режет сук, на котором же сама и сидит. А главное, говорить с гордостью. Зато не нейтрально.
2: Но мы просим вас не отставаться в стороне. Скоро намечается у нас уже удачная посадка. Будем голосовать и слушать треки. Там все честно, чинно и по справедливости. Но сначала небольшая музыкальная пауза.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Дачная посадка».
1: А мы напоминаем, что сегодня среда, середина недели.
2: Среда.
1: Так все, я не ошиблась в своих подсчетах. Время, когда хочется сказать себе: просто расслабься и живи в моменте. Именно с таким настроением мы открываем нашу рубрику «Удачная посадка». Посадим наш авиалайнер за два счета, ну, а точнее за два трека.
2: А с другой стороны, если именно хочется и сказать себе эту фразу «просто расслабься и живи в моменте», возможно, так и стоит сделать. Поэтому
1: сделать, да?
2: Главное этим моментом воспользоваться. Угу. Зайти в наш инстаграм-канал, проголосовать там после прослушивания двух треков. Там есть удобный опросник. Ну, а также не забывайте про наши вайбер, телеграм 8029-10-10-307. Там свой голос оставить только можно. И вот эти две песни, они звучат как один момент, как драйвовый, движовый. Ну вот с каким именно акцентом, выбор уже за вами.
1: Да, Женя все верно сказал, ему можно доверять. Ну, а теперь давайте доверимся нашему вкусовому предпочтению.
2: Хоть кто-то мне доверяет, спасибо.

0: Питбуль «Кантара». Что мы о ней знаем, о этой песне легендарной? Ну, во-первых, само слово «Кантара» переводится с итальянского как «петь». И это не просто название, а призыв к освобождению и самовыражению. Смысл глубоко лежит на поверхности. Радоваться жизни. Просто расслабиться в эту среду и жить моментом.
1: Мне очень понравилась твоя фраза «глубоко лежит на поверхности».
0: Глубоко лежать тоже можно.
1: Глубоко ты, однако, сказанула. В общем, если вам нравится именно настроение Питбуля с фит Линьер треком «Кантара», в таком случае она для вас. Вообще, я лично сам голосую за эту песню. Почему? Потому что я обожаю группу Gypsy Kings.
0: А я обожаю итальянский язык. Но давайте послушаем и сравним нашего второго претендента.
1: Спойлер, там все-таки испанский, Юленька.
0: Где?
1: Это не итальянский немножко, да.
0: Кантара итальянский.
1: Да. И слово итальянское, а вот поэт на испанском.
0: Ну... Угу. Как это такое возможно? Подожди, мы сейчас все перепроверим и расскажем.
1: Да, пока еще послушаем немного музыку. Наш второй претендент уже заждался.

0: Кен Дисо, Vibe Master. А это уже совсем другая история по сравнению с тем, что мы прослушали от Питбуля. Композиция быстро завоевала популярность в сети благодаря своему запоминающемуся ритму и атмосферному звучанию. В ней есть элементы этнической музыки и современных танцевальных ритмов, которые могут прийтись по вкусу абсолютно всем, наверное, и каждому для тех, кто хочет сегодня именно такого вот клубного драйва, такого современного, модного, молодежного. Ну, то есть то, что мы тоже любим.
1: Да, если вы хотите вторить нашему настроению, голосуйте и присылайте свои ответы на Viber, Telegram 8029-1010-307. И уже через несколько мгновений мы узнаем, какая же песня победит и наберет большее количество голосов.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: 9:48 на Минской волне. Вот мы и причалили. Время высаживаться, а нам подводить итоги голосования. Мы их, кстати, в четыре руки считали, чтобы ни один голос мимо не прошел.
2: Мы с этим заданием великолепно справились, как вы с нашей просьбой проголосовать. И сегодня почти что единогласно, ну, как минимум, в нашем Viber, Telegram 8-29-10-10-307, голоса были отданы за Питбуля. Ну, видимо, собачники тоже голосовали.
1: В Инстаграме тоже все как-то скопировались и проголосовали за эту песню, поэтому не имеем права возражать.
2: Да потому что эта песня уже засела в наших сердцах. Она как признак лета, как признак такого итальяно-испанского настроения. Выберите по вкусу. В общем, в хорошей новой обработке мы всегда такое готовы слушать. Поэтому мы поставим ее под завершение нашего эфира.
1: Всем хорошего, ясного, солнечного дня. Проведите его с удовольствием. И встретимся уже завтра в это же время.
2: До встречи на Минской волне. Но не забывайте, что впереди еще целая насыщенная программа от Ники... как ее фамилия? Романова. Забыл, смотрю на тебя, говорю, Умарова. И, конечно же, от Володи Николайчика вечером. Так что день будет упакован. Ну, а мы пойдем готовиться к завтрашнему. Мы были с вами все эти 3 часа. Юлия Умарова и Женя Тихонов. Всем пока. Мы побежали бодриться.
1: Чао!
0: Разбор полетов.

0: Esto es tremenda. Descarga.
1: Реклама. Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где ограничили посещение лесов и как люди намерены покорять Луну.
0: Новости.
1: Банки Беларуси введут новую систему защиты от мошенников с 1 июля. Об этом напомнили в Нацбанке. В ведомстве отметили, что изменение коснется сервисов выполнения операций в интернете. Такие приложения будут анализировать, с какого местоположения и устройства человек использует платформу. Если какие-то параметры внезапно изменятся, то финансовые учреждения временно заблокируют доступ к мобильному банкингу. В этом случае пользователю нужно будет подтвердить, что именно он входит в сервис. Беларусь намерена развивать сотрудничество с Венесуэлой в сфере туризма. Соответствующую тему обсудили представители двух республик высокого уровня. Стороны обсудили наиболее привлекательные маршруты для людей и возможности оптимизации логистических схем. Последнее призвано уменьшить затраты и время нахождения туристов в пути. Официальные Минск и Каракас договорились усиливать взаимодействие в сфере отдыха.
0: К новостям в мире.
1: США намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО. Об этом пишет одно из крупнейших изданий Германии Der Spiegel. По информации журналистов, представитель официального Вашингтона сообщил о предполагаемых изменениях другим странам военного альянса. В частности, Белый дом намерен предоставлять союзникам меньше самолетов, кораблей и беспилотников. Соединенные Штаты ожидают, что необходимые силы будут формировать сами страны Европы. Новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Такие меры не ввели власти только 8 районов, в их числе Воложинский, Мядельский и Крупский. Местные зеленые массивы можно посещать свободно. Однако в леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. США намерены запускать космические аппараты к Луне почти каждый месяц на протяжении следующего года. Об этом заявил глава агентства НАСА. По его словам, речь идет о роботизированных миссиях. Они должны доставлять технику и оборудование для создания постоянной международной станции на спутнике Земли. Напомню, аналогичную инициативу прорабатывает и Китай. Поднебесная рассчитывает создать собственный форпост с привлечением других стран. В проекте участвует и Беларусь.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и что намерены построить в Китае.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси вносит корректировки в систему социальной опеки и попечительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Новшества касаются тех лиц, кто отвечают за недееспособных и ограниченно дееспособных людей. Например, пансионаты смогут покрывать большее число расходов за счет средств постояльцев. В числе таких затрат – ремонт оборудования подопечного и оплата услуг его мобильной связи. Корректировки вступают в силу после их официального опубликования. Милиция Беларуси получила около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты смогли заблокировать десятки платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть почти 50 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Практически 800 миллионов человек по всей планете живут в условиях крайней нищеты. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. Он отметил, что положение таких людей осложняют множество факторов – от долгов до военных конфликтов и изменения климата. Потому первое лицо ООН призвало все страны направлять средства на усиление социальной защиты уязвимых слоев населения Земли. Также руководитель подчеркнул необходимость реформирования глобальной финансовой системы. К новостям регионов. Более 150 туристических маршрутов создали в Минской области. Такой информацией поделились власти центрального региона. В администрации отмечают, что некоторые такие направления пользуются довольно большой популярностью. Например, в Логойский район путешественники приезжают для посещения экотропы в центре Силичи. Аналогичные маршруты действуют в Слуцком и Березинском регионах. И в завершение выпуска. Новую площадку для обучения человекоподобных роботов готовятся открыть в Китае. Объект располагается в Шанхае и занимает площадь более чем в 5000 квадратных метров. Локация может вмещать десятки видов аппаратов. В рамках такого пространства машины должны учиться выполнению различных операций, от помощи по дому до работы на заводах. Центр должен заработать этим летом. Потенциально он является крупнейшим в своем роде во всем мире.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди. Ветер слабый, временами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 15 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня будем говорить о деньгах.

0: Радости в горе. Хит певицы Раменских «Деньги» взорвал танцполы и женские сердца в прошлом году и до сих пор не теряет своей актуальности. Песня привлекла внимание слушателей своей честностью, легкостью и гипнотическим мотивом. Это своеобразный манифест независимости, где купюры становятся символом свободы выбора.
1: Что по рекордам?
0: Сразу после выхода трек разлетелся по соцсетям. Он мгновенно разошелся на цитаты и мемы, став коронной фразой для миллионов девушек. Песня активно ротировалась на радиостанциях и в цифровых сервисах, прочно закрепилась в плейлистах и топах. Позже завирусилась и превратилась в саундтрек для тысяч видео в соцсетях. Лирическая героиня устала от пресного парня, который называет ее принцессой, дарит цветы, но при этом с ним нечем заняться по пятницам. Это гимн тем, кто выбирает карьеру и кошелек, а не сомнительные романтические свидания. Потому что финансовая уверенность – это тоже чувство, причем гораздо более надежное. А вы за стабильность или рай в шалаше? Пока размышляете, споем «Деньги» на белорусском.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Coverland с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем стоит знать родителям и как музыка влияет на человека.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит совещание об итогах экспорта нашей страны за первые 4 месяца года. В мероприятии участвуют представители разных ведомств. Глава правительства отметил, что отечественные предприятия и предприятия показывают все улучшающиеся результаты. В итоге темпы роста поставок увеличиваются. Вместе с тем руководитель отметил, некоторые вопросы экспортной сферы все еще нужно контролировать. Власти Беларуси продолжают субсидировать путевки в детские лагеря. Об этом напомнили в Республиканском центре по оздоровлению населения. Учреждения отметили, что государство компенсирует 40% от цены такого отдыха ребят. В итоге стоимость путевок для родителей снижается. Например, круглосуточное пребывание в наиболее востребованных загородных лагерях обходится примерно в 750 рублей. Специалисты отмечают, что подобные цены также можно уменьшить за счет профсоюзов.
0: К новостям в мире.
1: Канада временно усиливает контроль своей границы из-за вспышки вируса Эболы. Меры будут действовать примерно 3 месяца. В течение такого периода власти страны не будут принимать граждан тех государств, где высок риск распространения болезни. Такие ограничения коснутся посетителей Конго, Уганды и Южного Судана. Их будут направлять в карантин, а при необходимости на лечение. Напомню, из-за вспышки вируса Эболы в Африке уже погибло не менее 200 человек. К новостям регионов. Неиспользуемые объекты недвижимости активно вовлекают в оборот в Минской области. Об этом сообщают власти центрального региона. Так, с начала года в хозоборот вовлекли 36 таких строений. Еще 7 объектов передали на безвозмездной основе, причем один из них перешел в частную собственность. Такая работа направлена на повышение эффективности использования региональной собственности. Это позволит увеличить поступление в бюджет и сократить расходы на содержание пустующих зданий. И в завершение выпуска. Фоновая музыка может усиливать концентрацию человека при одном условии. Так считает группа ученых из Австралии. Они опросили около 200 студентов. Исследователи пришли к выводу, что прослушивание песен позитивно влияет на когнитивные функции тех людей, кто постоянно слушает музыку. В таком случае фоновый шум позволял добровольцам лучше справляться с задачами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Друзья, всем привет и поздравляю! Сегодня наш день, Всемирный день выдры. Значит, будем что делать? Правильно, выдрёпываться. У нас есть законный повод вылезти из норы и уверенно заявить о себе миру. Любимая музыка на репите, кофе в лапке и вперед между делом покорять рабочие вершины, собственную лень и доказывать, что по средам жизнь только начинается. В качестве еще одного доказательства как раз к нам вот и Сократ на такси подъехал. Петь будет, наслаждайтесь и пусть...
0: День пролетит незаметно между делом.

0: Republic, give me something. Знаете, о чем навеял мне? Помните, как в детстве нам говорили: много хочешь, мало получишь. А оказывается, это было про НАТО и Белый дом. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Вашингтон намерен значительно сократить свой вклад в НАТО. В том числе речь идет об уменьшении поставок Альянсу военной техники, среди которой авиация, корабли и беспилотники. Также обсуждается значительное сокращение флота стратегических бомбардировщиков, входящих в состав НАТО. А все потому, что не в коня корм. Кормили, понимаешь, их техникой, авианосцами, беспилотниками. А они чем отблагодарили? Хотели американские гарантии, но так, чтобы в американских разборках не замараться. Тогда баст, карапузики, кончились танцы. Теперь придется самим впрячься. Знаете, что радует? Пока они там разбираются, кто кому сколько даст, мы между делом здесь слушаем любимую музыку и передаем друг другу приветы и поздравления. Скоро эфирный чат. Пишите Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704.
1: В курсе дела.

0: Уже совсем скоро, с наступлением лета, мы всю свою любовь выкрутим на полную. И к пляжному сезону, и к красивому загару, и к прогулкам босиком по утренней росе. Главное, чтобы с погодой повезло. А пока вот так в Беларуси. По данным Белгидромета, облачно с прояснениями на большей части территории. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, во многих районах сильный, порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 13 по северу до плюс 21 по югу. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер северо-западный, сильный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 17, вечером плюс 9-11.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: Иногда даже самые простые слова могут стать самыми важными. И сейчас самое время их произнести в нашем эфире.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, для ваших сообщений есть единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307, а также номер для смс 9704. И вот что есть к этой минутке от Алины, например. Привет моим дочкам, поздравляю с успешным окончанием очередного учебного года. Викуля перешла в 4-й класс, а Лиза в 7-й. Очень вами горжусь, мои девочки, отдыхайте, вы заслужили. Алин, мы вас, кстати, тоже поздравляем. Вы выдыхайте, отдыхайте. Еще неизвестно, кто, извините, устал больше от учебы этой. Дети или их родители. Набирайте силы, терпения. Они вам в следующие еще несколько лет понадобятся обязательно. Так, есть сообщение от Ольги. Ника, передай привет всем моим родным из Солигорска и мужу Артему. Очень люблю и жду из командировки. Варю твою любимую солянку. Извините, ничего себе. Артем, бросайте все и приезжайте, а то остынет ваш супчик любимый. Это, я так понимаю, Оля, жирный, вернее, наваристый намек на приближающийся обед и вкусные обстоятельства в вашей семейной жизни. Что вы творите? Вот мудрая женщина, понимаете ли, знает, как путь мужчины к себе организовать, ускорить и укоротить. Привет вам обоим и желаю приятной встречи, если вы понимаете, о чем я.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ Радио.

0: а наши ведущие должны уметь все и танцевать, как суперзвезда, и новости рассказывать тоже. Как раз сейчас нам продемонстрируют свои таланты. Яна Довбенко, встречайте.
1: Привет, Ника. Здравствуйте, слушатели. Таланты я показывать не буду, их не увидят все равно, но на слово можете поверить. А вот новости услышат точно все, поэтому расскажу, как развивают наши регионы и что произошло с беспилотным автобусом в Швеции.
0: Давай.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Госструктуры Беларуси должны выполнить задачи по увеличению экспорта. Об этом заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Он отметил, что правительство утвердило конкретные показатели для достижения. Руководитель напомнил, что многие управленцы несут персональную ответственность за срыв планов. Премьер-министр также подчеркнул, отечественным компаниям нужно работать на всевозможных зарубежных направлениях. Регионы Беларуси выполняют почти 850 крупных инвестиционных проектов. Такой информацией за первые три месяца года поделились в Министерстве экономики. В ведомстве отметили, что показатель почти на 40% превышает уровень аналогичного периода 2025-го. В ведомстве уверены, что такая ситуация говорит об увеличении развития областей и районов. Чаще всего местные администрации инвестируют средства в промышленность и туризм.
2: К новостям в мире.
1: Иран продолжает проводить непрямые контакты с США. Об этом заявили власти исламской страны. При этом вопрос иранского обогащенного урана в рамках этих переговоров не обсуждается. Также меняются прежние условия прохода судов через Ормузский пролив. Сейчас Иран и Оман ведут консультации для выработки нового порядка судоходства в этом стратегическом районе. К новостям регионов. Житель Минского района проиграл в казино чужие деньги. Об этом информирует МВД. Мужчина работал грузоперевозчиком и за неделю потратил в казино более 13 тысяч рублей из выручки предприятия. Также присвоил еще 2500 рублей у другой фирмы. Кроме того, он намеренно обходил заведение в Минском районе, чтобы не столкнуться со своими знакомыми. Мужчину привлекут к уголовной ответственности. Ему грозит 2 года лишения свободы. В Швеции беспилотный автобус попал в аварию в первый же день работы. Об этом пишет агентство Рейтер. Автономный транспорт вышел на экспериментальный маршрут. Однако через час машина резко затормозила, и в нее врезался трамвай. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты выясняют причины ДТП. Эксперты полагают, что инцидент произошел из-за дорожной ситуации, а не в результате сбоя автономных систем.
2: Новости компании.
1: Столбцовское отделение филиала «Энергосбыт» предприятия «Минскэнерго» постоянно ведет работу по выявлению и пресечению фактов безучетного потребления электроэнергии. Сотрудники организации провели около 40 соответствующих рейдов за первые три месяца года. В итоге специалисты составили более сотни актов о самовольном использовании электричества. Сотрудники Столбцовского отделения филиала «Энергосбыт» призывают сообщать о фактах незаконного потребления электроэнергии. Сделать это можно по телефонам 8017-939-2030 и 6-83-82. Конфиденциальность гарантируется.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 33 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Так, вот так будущее с каждой секундой наступает нам на пятки. И вот уже одна китайская компания предоставила первую в мире серийную женщину-гуманоида, которая нацелена для индустрии впечатлений, торговых центров, парков развлечений, автосалонов, бизнес-конференций. Вот так равноправием полов теперь роботы могут похвастаться, друзья. Ну а раз речь пошла еще и про впечатления, и про развлечения, то я напомню, что в этом часть у нас между делом игра из песни «Слов не выкинешь» и подарок, кстати, который будет на кону, от очень интересного партнера «Мира иллюзий». Так что не пропустите условия и принимайте активное участие.
1: Добавим драйва между делом.

0: And I spent the summer on you. Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще?
6: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: слушайте, слушайте и не говорите, что не слышали. Мир иллюзий, уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: И у меня есть для вас билет в это интересное, уникальное пространство. Но поскольку в мире иллюзий, друзья, буквально все как в сказке, поэтому и песню на сегодня для игры подобрала соответствующая группа «Блестящая Раш». Восточные сказки. Будем слушать фрагмент. Одно слово будет запикано. Ваша задача его вычислить, прислать нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня 33-м по счету с правильным ответом, заберете подарок и посетите мир иллюзий от нашего лица. Итак, задание.
1: Какого слова не хватает?

0: может. Продолжение от вас. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704. Важно оказаться не только правильно, с правильным ответом, но еще и 33-м по счету.
1: Песни слов выкинешь. Трек с белорусским акцентом.

0: Проснитесь, друзья, а то все проспите и так и не узнаете, как интересно в мире иллюзии, уникальном интерактивном пространстве, которое унесет нас всех дружно в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать невероятным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, на кону билет в мир иллюзий. Ну и я напомню, как его можно было заполучить. Слушали мы фрагмент песни группы «Блестящие» и «Араш», такой вот дуэт в свое время, яркий был, с хитом «Восточные сказки». Во фрагменте одно слово было запикано, ваша задача была его вычислить. Если бы была моя воля, друзья, то я бы вручила подарок за самый необычный, креативный сегодня ответ, и этот ответ был от мужчины, по-моему, Александр, если я не путаю, и звучал как «Букашки». Вот так. А может, «Букашки» мне? Вот так по логике Александра выходило. Но нет, там было запикано «Расскажешь». Давайте в этом убедимся.

0: нас остается на второй год, на пятую четверть доучивать текст этой песни. Ну, а побеждает 33-й по счету у нас Татьяна. 66-87, последние цифры номера. Танюш, от души вас поздравляем. Вы справились сегодня с этим заданием. Значит, дальше вообще все пойдет у вас в жизни, в этом дне, на этой рабочей неделе, как по маслу, я уверена. Самое главное, посетите мир иллюзий, наберитесь, напитайтесь этих интересных впечатлений, ощущений и, конечно же, со мной потом этим поделитесь.
1: Из песни слов выкинешь.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, какая акция проходит в Беларуси и что разработали наши ученые.
0: Новости.
1: Беларусь нарастила выпуск импортозамещающей продукции. Такое заявление сделали в Министерстве экономики. Ведомство сравнивало первый квартал этого и минувшего годов. Согласно расчетам, показатель увеличился более чем на 10%. Представитель госрегулятора подчеркнул, что власти намерены закреплять такую тенденцию. Также правительство планирует стимулировать отечественные предприятия к созданию высокотехнологичных производств. Акции по отказу от курения начнутся в Беларуси на следующей неделе. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. В ведомстве отметили, что такая инициатива приурочена ко Всемирному дню без табака. Например, некоторые медучреждения будут предлагать приверженцам вредной привычки проверить ряд показателей своего здоровья. При плохих результатах тестов с людьми проведут профилактические беседы. Также в социальных сетях будут распространять ролики о позитивном влиянии здорового образа жизни.
0: Новостям в мире.
1: Один из регионов Великобритании может выйти из состава страны. Речь идет о Шотландии. Местное правительство поддержало идею проведения референдума о независимости от Соединенного Королевства. Когда именно может состояться такое мероприятие, пока неизвестно. Однако власти автономной провинции намерены быстро получить необходимые полномочия для организации голосования. Отмечу, что аналогичный процесс намерен начать и один из регионов Канады примерно через 5 месяцев. К новостям регионов. 9 гектаров новых яблоневых садов заложили в Пуховичском районе. На этой территории аграрии планируют собрать порядка 150 тонн плодов. Плодовые сады и ягодные плантации в Минской области занимают почти 17 тысяч гектаров. Большая часть земель отдана под яблони и груши. Кроме того, специалисты намерены развить еще 2000 гектаров новых садов. Это даст дополнительно около 100 тысяч тонн фруктов в год. Фермеры также развивают переработку и готовятся наладить выпуск сидра и яблочных настоек. И в завершении выпуска. Белорусские ученые разработали оригинальный препарат для борьбы с раком легких. Об этом рассказали в Национальной академии наук. Препарат прошел доклинические испытания и показал высокую эффективность. Сейчас разработка переходит на стадию клинических испытаний. Кроме того, ученые активно развивают направление генной терапии. Там создадут лекарства против тяжелых генетических заболеваний и планируют в будущем выйти с ними на экспорт.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Друзья, между делом, даже в Эмиратах грядут обновления. Бурдж-Халифа в Дубае может потерять статус самого высокого здания мира. Саудовская Аравия готовит сразу два мегапроекта, которые превзойдут его по высоте. Одна башня уже строится и должна превысить 1 километр, а вторую планируют сделать высотой аж около 2 километров. В ней будет 678 этажей, отели, офисы и смотровые площадки. Представляете, как там дух захватывать будет? Интересно, что оба этих проекта связаны с архитектором Адрианом Смитом. Именно он когда-то спроектировал и сам Бурдж-Халифа. То есть решил таким образом собственный рекорд побить и преодолеть. Вот такой невероятный факт. И в этом часе у меня еще один для вас будет в игре «Факт или фейк». Разыграем сертификат в надувной парк развлечений «Мадагаскар». Не пропустите, а пока настраивайте свои детекторы лжи. Они вам пригодятся.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: я на все 100 убеждена в том, что сегодняшний победитель останется в восторге от посещения центра Мадагаскар. Ну, дети его точно останутся в восторге, потому что Мадагаскар — это надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также здесь можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Факт или фейк?
0: Не знаете, как провести время с ребенком? Отправляйтесь в Мадагаскар. Там за вас уже все сделали и подготовили. Ну, а мы продолжим разговор о Мадагаскаре, но теперь уже не о развлекательном парке, а об острове в Индийском океане. Я вам кое-что о нем расскажу. Ваша задача — прислушаться к интуиции, определить, это будет правда или вымысел. Соответственно, факт или фейк, жду от вас на наш единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 33-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера. Ань, ну куда вы торопитесь? Ну чего вы вперед, Ники, в пекло кидаете свои ответы? Я ж еще даже вам не озвучила задание на сегодня. Итак, вот оно. Более 90% животных и растений Мадагаскара не встречаются больше нигде на Земле. Например, многие виды лемуров, мадагаскарская руконожка, а из растений — огненные лилии. Вот как вы думаете, это все правда или я здесь наврала? Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Мне от вас нужен факт или фейк, причем 33-м.
1: Факт

0: вообще.
1: Вам без меня теперь никак вообще. Я ваше главное сокровище, но есть сокровище побольше. Друзья, это Мадагаскар, надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей здесь игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверушек и большой зоны для прыжков. А также здесь можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар, ТРЦ, Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Ну и мы разыгрываем, как вы поняли, сертификат в это замечательное место. Прямо сейчас определим победителя.
2: Факт или фейк?
1: Все, что нужно было сделать, это прислать.

прислушаться к тому, что я рассказывала сегодня о Мадагаскаре, об острове. И о том, что более 90% животных и растений этого острова не встречаются больше нигде на Земле. Например, многие виды лемуров, мадагаскарская руконожка, а из растений, как вариант, огненные лилии. И да, друзья, это вообще-то все факт. Здесь ни капли лжи нет. И, естественно, это далеко не полный список всего вот этого уникального из флоры и фауны мадагаскарской, что там присутствует. И больше нигде на Земле, представляете? Ну, поэтому, если мы пока не можем себе позволить добраться хотя бы до такого Мадагаскара, давайте доберемся вот в ТРЦ Червинский и там напрыгаемся вдоволь с удовольствием. Зачем нам эти, в конце концов, лемуры? Правда же, и руконожки. У нас свои руки, неизвестно откуда растут. В общем, друзья, самое главное, что нужно было оказаться со словом «факт» 33-м по счету. С этим справилась у нас Виктория, 5898, последние цифры номером. Вик, мы вас поздравляем от души. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как посетить Мадагаскар от нашего лица. Факт.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси провел встречу со спикером Нижней палаты парламента Алжира. Как наша страна может сотрудничать с далеким государством, узнаете в специальной подборке. Школьники и студенты постоянно ищут способ подзаработать. Где можно получить достойную зарплату, описывает Андрей Лазуткин. Правительство Латвии уходит в отставку. Из-за чего произошла такая ситуация и о чем она говорит, рассуждает Юрий Алексеев. Недавно прошли ядерные учения Беларуси и России. Для чего нужна такая тренировка, рассказывает Александр Тиханский.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдрук». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы, то, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая на

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Весна на Минске.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Медели и Куполе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о работе аграриев и что обнаружили в Германии.
0: Новости.
1: Порядка 370 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Беларуси в первом квартале. Об этом информирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Также в эксплуатацию ввели почти 210 тысяч квадратных метров жилья после капитального ремонта. В том числе специалисты провели ремонт кровель и подъездов, затронули тепловые и водопроводные сети. В ведомстве отметили, что уже ведется подготовка к отопительному сезону предстоящей зимы. Аграрии Беларуси перевыполнили план ярового сева. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Так, яровые культуры посеяны более чем на 2 миллионах гектаров полей. Большинство регионов страны с задачей полностью справились. Превышены показатели и по картофелю. Им занято свыше 22 тысяч гектаров. Сейчас хозяйство активно косит травы первого укоса. Идет заготовка зеленых кормов на зимний период.
0: К новостям в мире.
1: Литва готовится к введению всеобщего призыва. Об этом заявили в Министерстве обороны Прибалтийской республики. Для перехода к этой модели готовят инфраструктуру, инструкторов и необходимое вооружение. В ведомстве подчеркнули, число призывников ежегодно растет. При этом сейчас приоритетом остается выполнение базовых задач. К новостям регионов. Подготовка к дожинкам и 880-летию Дзержинска завершается. Работы затронули центр города, парк, жилые дома и социальные объекты. Например, центральную площадь города расширят почти наполовину. Рядом обустроят пешеходную зону с фонтаном и зелеными насаждениями. К празднику приведут в порядок фасады более 20 домов и полностью обновят сети водоснабжения и освещения. Председатель Минблсполкома Алексей Кушнаренко отметил, все работы идут по графику и должны кардинально преобразить город. И в завершение выпуска. Деревянную конструкцию Железного века обнаружили в Германии. Возраст находки насчитывает около 2400 лет. Находку сделали на берегу реки Майн во время строительных работ. Дубовые балки находились на глубине до 10 метров. Дендрохронологический анализ показал, что деревья срубили в 4 веке до нашей эры. Ученые считают, что эта находка доказывает существование на данной территории крупного организованного поселения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Дневной сеанс.
1: Сегодня в этой рубрике я решила с вами поделиться подборкой фильмов и сериалов, которые у меня давно лежат в отложенных. Кто-то их активно рекомендовал, но я до сих пор до них не добралась и не посмотрела. Но я думаю, что я не одна такая. У многих, у каждого, уверена, есть вот такой списочек. Итак, моя подборка. Российский сериал «Хор» о простом советском школьнике, который в начале 70-х мечтает петь на большой сцене и решается пойти на прослушивание в хор Грачева. А музыкальная драма аж 2019 год, друзья, но многие хвалили, очень такой ностальгический, трогательная история советского большого детского хора, пронизанная личными трагедиями героев, то есть на реальных событиях. «Встать на ноги» драмеди с Гошей Куценко и Милой Ершовой о том, как выйти из тюрьмы, обрести дочь, тут же вернуть долги и, конечно, встать на ноги во всех смыслах. Также в списке отложенного, но не просмотренного до сих пор у меня. «Будет больно» – британский медицинский комедийно-драматический мини-сериал, созданный писателем Адамом Кеем на основе его мемуаров, то есть тоже на жизненных, на реальных событиях. Сюжет посвящен жизни группы врачей-практикантов, работающих в отделении акушерства и гинекологии. Сериал «Красота» тоже в этом списке, хоррор этого года в духе «Субстанции» и «Черного зеркала». Он про очень опасный вирус под названием, собственно, «Красота», который вызывает резкое улучшение внешности за счет генетических изменений, но затем неизбежно приводит к гибели своего носителя. В связи с быстрым распространением и увеличением числа жертв, агенты ФБР начинают расследование. Ну, должно быть очень интересно и необычно, как минимум. Фильм «Грозовой перевал» тоже до сих пор я никак вот не доберусь и не посмотрю. Марго Робби, Джейкоб Элорди в экранизации культового романа «Любовь и драма», тоже фильм этого года. Вот, ну, а что вы, друзья, вопрос у меня такой к вам, очень хотели, планировали, но все откладывали и так и не включили на экране? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Дневной сеанс.

0: реклама на Минской волне.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Лирик обнял, приподнял и спел заодно. А у меня сил хватит, пожалуй, сейчас только прогноз погоды вам рассказать. Облачно с прояснениями по Беларуси, а на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, во многих районах сильный, порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 13 по северу до плюс 21 по югу. Что же пророчит Белгидромет в Минске? Тоже облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза, ветер северо-западный, сильный, порывистый, температура воздуха днем от плюс 15 до плюс 17, вечером плюс 9-11.

у меня в глазах сейчас море ваших сообщений, причем не только о кино, но и о театре. Вот от Татьяны, что прилетела, хочу поблагодарить радио «Минская волна» за чудесную возможность посетить прекрасную постановку в Большом театре. Ходили бабушка с сестрой на «Голубую камею». Места были просто отличные, все очень понравилось, спасибо. У сестры еще и день рождения выпал, так что это был отличный подарок. Здорово, спасибо вам, мы очень рады, что вот так у вас все сложилось. Сестру с наступившим праздником, ну и участвуйте и выигрывайте в наших конкурсах, конечно же, еще. Ну и вот, что вы прислали про фильмы. «Атрит» и «Ника» я долго откладывала, и вот посмотрела, наконец, российский сериал «Челюскин». Первые 24-го года, очень довольна на реальных событиях, как вы любите. И я тоже, добавляет Рита. Ой, слушайте, ну надо и мне обязательно, конечно, посмотреть. Сохранила себе. Спасибо, что рассказали и поделились. Я до сих пор не могу посмотреть сериал «Белый лотос», хотя вы о нем очень давно рассказывали, но что-то все никак не складывается. Это Екатерина написала. Ну, Кать, слушайте, надо смотреть. Тем более, вот он, знаете, такой атмосферой какой-то отпускной, что ли. Как раз подходит, чтобы скрасить вот как сейчас хмурые деньки. От Инны. «Опенгеймер». Знаю, что достойный фильм, но все никак не доходит у меня до него. Кстати, если вас это утешит, Инна, то я тоже его еще не посмотрела. Вот как раз у меня рабочая смена закончилась сейчас. Вполне возможно, что приду домой и включу его сегодня. Но это не точно. А все для чего включу? Все для того, чтобы завтра было, конечно же, о чем рассказать. С вами, друзья, сегодня была я, Ника Романова. Все это время спасибо вам большое за разговор и за приятную компанию между делом. Пока!

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
5: Мам, открывай карту. Куда поедем?
6: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
7: Хочу в усадьбу Чапских.
6: Тогда я в Троицкий костел.
5: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
4: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе, в Минске плюс 10.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и России и какая страна стала центром притяжения капитала.
0: Новости.
1: Министерство транспорта предлагает новый порядок продажи билетов на автомобильные перевозки пассажиров. Все данные о расписаниях, маршрутах, транспортных средствах и водителях планируется вносить в единую государственную систему. Те кассы и онлайн-сервисы, которые откажутся от интеграции, могут лишиться доступа к продаже билетов. Замечания и предложения принимаются на правовом форуме Беларуси. Обсуждение стартует сегодня и продлится по 6 июня. Беларусь планирует укреплять сотрудничество с Россией в области управления трансграничными водными ресурсами. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды. Встреча прошла в Душанбе в рамках международной конференции. Стороны обсудили дальнейшие шаги по усилению партнерства между профильными ведомствами. Также белорусская делегация провела переговоры с Таджикистаном о разработке дорожной карты мероприятий.
0: К новостям в мире.
1: Ядерное оружие может появиться на территории Австралии, об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Причиной он назвал участие страны в трехстороннем оборонном союзе вместе с США и Великобританией. По его словам, Вашингтон наращивает военный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе и делает ставку на союзников. Он также отметил, что Япония и Южная Корея готовятся разместить у себя американское ядерное оружие. И к новостям в регионе. Областные дожинки в Дзержинске пройдут 19 сентября. Об этом заявил председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. Власти также разрабатывают план благоустройства каждого дома и двора. Особое внимание нужно уделить взаимодействию между учреждениями и организациями. Важно, чтобы все службы работали согласованно для достижения положительных результатов. И в завершении выпуска: Гонконг обогнал Швейцарию по объему трансграничных капиталов и стал мировым лидером. Об этом пишет агентство Reuters. Состояние в китайском регионе достигло почти 3 триллионов долларов. Это на 10 миллиардов больше, чем у Швейцарии. Основная причина – это рост китайской экономики в прошлом году. По данным аналитикам, до 2030 года азиатские центры будут расти в 1,5 раза быстрее европейских. Общий объем трансграничных инвестиций в мире превысил почти 16 триллионов долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно. Пройдут дожди и грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 11 до 15 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Мы-то с вами знаем, чем отличаются сотрудники ГАИ от милиционеров. Ведь знаем точно. ГАИ — это про ДТП и дорожное движение, а милиционеры больше про бытовое. Но может ли инспектор выписать вам штраф, скажем, за переход в неположенном месте? Сейчас разберемся.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Мало того, что может, он это и сделает. Причем по всем законам. С административным протоколом, чтобы неповадно было. Меры, которые милиционер может предпринять, это зафиксировать нарушение, установить личность и привлечь к ответственности нарушителя. То есть, как мы понимаем, по всей строгости, без поблажек, что, мол, не тот сотрудник.
0: Автосовет.
2: Но вообще, дорогие авто и пешие любители, сделаем важную пометку. Мы все бесконечно бунтари еще те, но вот правила ПДД придуманы не просто так. Все ради нашей безопасности и комфорта. А если вы любите, как сайгак, скакать поперек дороги, то лучше займитесь спортом. Это и полезнее будет, и по кошельку куда меньше ударит. Напоминаю, что штраф от одной базовой. Так что берегите себя и свои карманы.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, зебра – это не только животное в Африке.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Таджикистана и что создали белорусские ученые.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил агрокомбинат «Ждановичи». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. На объекте строят две новые теплицы. Современные комплексы помогут обеспечить жителей нашей страны овощами в межсезонье. Сегодня в Беларуси тепличное хозяйство с досветкой занимают 58 гектаров. За межсезонье выращено 14,5 тысяч тонн огурцов и более 8 тысяч тонн томатов. Полностью закрыть потребность страны в томатах планируют к 2028 году. Таджикистан заинтересован белорусскими решениями для цифровизации ключевых отраслей. Речь идет о технологиях в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других. Делегация центральноазиатской страны посетила парк высоких технологий. Стороны обсудили перспективы внедрения белорусских технологий в государственное управление Таджикистана.
0: К новостям в мире.
1: Латвия усиливает борьбу с дронами на границе с Россией и Белоруссией после серии инцидентов с украинскими беспилотниками. Об этом рассказали в оборонном ведомстве. Группы перехвата будут развернуты в течение 2 недель. Каждая из них будет состоять из 4 человек. Общее количество таких подразделений не раскрывается. Напомню, на прошлой неделе из-за сбившегося с курса БПЛА в школах Латвии прерывали экзамены, а 7 мая дрон повредил нефтебазу в городе Резекне. И к новостям в регионе. Непогода в Минской области привела к массовым отключениям электроэнергии. Без света остались жители более 200 населенных пунктов. Шквалистый ветер свалил деревья на провода, что вызвало более 20 обрывов высоковольтных линий. Энергетики мобилизовали все силы. Бригады уже работают в Логойском, Борисовском и Вилейском районах. В Минскэнерго заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления подачи электричества. И в завершении выпуска белорусские ученые разработали новые мембранные системы очистки сточных вод. Об этом рассказали в НАН Беларуси. Технология уже решила проблему с красителями на заводе в Кобрине. Очищенную воду и сами красители теперь возвращают обратно в производство. В ближайшее время большую промышленную установку запустят в Национальной биотехнологической корпорации. По словам ученых, испытания на водоканале показали высокую эффективность мембранных систем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Итак, да, конечно же, страна, добрый вечерок. Ну, могу сказать, за окном финал рабочего дня. На часах как раз-таки время разъезда. А это значит, что в эфире, ну, я его называю до конца недели «Один дома шоу». И я его бессмертный ведущий, конечно же, Владимир, а фамилия у меня Николайчик. Да, добрый вечер, еще раз скажу, если кто-то в начале моего монолога не услышал. Кстати, скажу вам так, среда. Ну, фарватер недели. И, может быть, у кого-то нет повода для радости, а вот я тогда вам сейчас кое-что интересное подкину. Знаете, что сегодня весь мир отмечает потрясающий праздник? Всемирный день выдры. Да, такие милые, пушистые, крайне суетливые речные жители. А у некоторых даже и в офисах живут. Такие выдры их называют. Ну, в общем, за глаза, конечно. Ладно, пошутил. Вот что у нас впереди. Первое, это, конечно же, перепелка. Но и сегодня будем сражаться за ок-пирог. Второе, немаловажное, нашел веселую новость. Ну, точнее так, новость так себе, а вот как я ее сделал весело, вы все услышите. Ну и дальше, конечно же, все 4 часа вместе, поэтому оставайтесь с нами. Минская волна, 97.4 FM. Владимир Николаевич у микрофона и всех... Конечно же, просит. Включайте погромче. Хорошая музыка не за горами.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Вот и дождались. Перепелка у нас в эфире. И могу сказать о том, что сегодня многих порадует композиция, с которой я начну эту перепелку. Точнее, скажем так, у меня есть возможность договариваться с искусственным интеллектом. Сегодня, кстати, с мной работает Таир, искусственный интеллект. И он решил что-то интересное взять. То, что у всех на устах прям-таки года три крутилось. Но до этого, конечно же, я расскажу, за что будем бороться. Ок-пирог — это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейший пирог по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by. Ну что по условиям? Сейчас вы услышите короткий фрагмент песни, сгенерированный, как раз таки я уже и говорил, Таиром, нашим искусственным интеллектом. Сегодня он постарался на славу, и поверьте, многие-многие просто придут в шок, когда узнают, что же за композиция зашифрована. Мы сделали следующим образом. Мы текст не меняли, но меняли музыкальное составляющее. То есть, когда-то это звучало хитово, потом это все забылось, и теперь она стала снова хитово звучать. Но одно «но». Во-первых, нужно по номеру 8029-1010-307, это Вайбер и Телеграм, прислать правильное сообщение, которое должно будет 27-м быть, вот так. А второе, нужно узнать автора и название композиции. Поэтому я уже готов, Таир мне машет тут красным флажком, говорит, давай запускай мое творение с удовольствием.
1: Перепелка.

0: что я напоминаю, что нужно назвать композицию, которая звучит. Вот. И исполнителя. Группа тоже приветствуется, но лучше, конечно, все-таки выдать на гора исполнителя этого хита. Все, оставляю вас с вашими мыслями, и через несколько минут снова услышимся.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: перепелка.
1: Ух, сколько на перепелку-то желающих дописали. Но на самом деле мне очень понравилось о том, что, во-первых, я, конечно же, предупредил всех о том, что буду все-таки искать автора той композиции, которую искусственный интеллект сегодня сгенерировал. Таир, спасибо тебе большое, вот Сахарок свободен. Ну, а теперь я напомню, что мы боролись сегодня за ок-пирог, и еще напомню, что 27-е правильное сообщение, конечно же, будет, ну, могу сказать, победным, потому что я уже нашел, но давайте все-таки послушаем, что же у нас было за перепелка.
0: Перепелка.

0: сейчас подумал, а почему бы вот Тому Джонсу не спеть вот такую же песенку? Но нет, он русского не знает. Ну, а я знаю оригинал, который сейчас зазвучит, и вы, конечно же, не удивитесь, потому что 99% было отвечено правильно.
1: Оригинал.

0: Николай Воронов. Ну и на бэках, конечно же, Quest Pistols. Это, да, «Белая стрекоза любви». Ну, а вот кому это действительно стрекоза прилетела, правильно, это у меня 27-е правильное сообщение. Это Алексей, 5084. Это последние 4 цифры его номера телефона. Алексей, могу вам сказать о том, что у вас есть выбор. Больше 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске. На «Рыбалка 26» заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by. Вот такая вот сегодня перепелка была. Я прям-таки, в таких хороших чувствах, поскольку все-таки многие знают, многие любят, и самое главное, многие играют. Ну а дальше поговорим о Шотландии. Она снова собирается рвать пятки из Англии. А как это получится у них? Да не знаю даже.
1: Весело и шумно, как дома.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: 17:46 на часах в студии Владимир Николаевичик. Добрый вам вечер. Уже можно так говорить. Хотя просто скажу здравствуйте. Ну что ж, дорогие мои, стабильность — признак мастерства. В Шотландии опять весна, опять цветут чертополохи. И опять парламент проголосовал за новый референдум о независимости от Лондона. Вот так вот, знаете. Честное слово, у меня есть стойкое ощущение дежавю. Это как тот самый бывший, который каждых полгода собирает чемоданы, громко хлопает дверью, но не может уйти, потому что ключи от машины и паспорт лежит в кармане у Лондона. Первый министр Джо Суинни набрал 72 голоса «за» и теперь гордо требует передать Шотландии права самой решать свою судьбу. В Лондоне, я уверен, сейчас очень вежливее, так истинно по-британски, хладнокровно наливают чашечку чая и говорят «очень-очень нет». По-британски, или просто ставят жирную печать с надписью «Отказано». Верхний суд уже четко сказал: без разрешения сверху никакого развода, сидите дома и жуйте свой хаггис. Там, кстати, еще и финансовая подоплека есть. Лондон отказывается возвращать Эдинбургу 26 миллионов фунтов за охрану Трампа. Так что независимость — штука дорогая. А шотландцы, как вы знаете из старых анекдотов, считать деньги умеют. В общем, так, следим за этим бесконечным сериалом. А пока шотландцы пытаются уйти по-английски, мы включаем хорошую музыку. Поехали! Поехали!

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о клубах по интересам для пожилых людей и что поможет лучше понимать животных.
0: Новости.
1: В Беларуси полностью закрыта потребность внутреннего рынка в огурцах, но по томатам пока есть дефицит в межсезонье. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Обеспечить страну своими томатами планируют в ближайшие 2 года. Для этого строится и модернизируется тепличное хозяйство. Крупнейший проект – это 2 теплицы по 7 гектаров на агрокомбинате Ждановичи. Сегодня стройку проинспектировал премьер-министр Александр Турчин. Также работу ведут и в других регионах страны. В Беларуси почти 30 тысяч пожилых людей посещают кружки и клубы по интересам при территориальных центрах соцобслуживания. Об этом рассказали на форуме социальных работников в Минске. Для пожилых людей работают около 2000 кружков, 110 танцевальных площадок, организовано более 400 туристических маршрутов. Физкультурой с пенсионными скидками занимаются 30% граждан серебряного возраста.
0: К новостям в мире.
1: В Варшаве у здания Сейма протестуют ученые против сокращения государственных расходов на науку. Проект бюджета на этот год предусматривает снижение финансирования. Протестующие требуют привязать зарплаты в науке к корпоративному сектору. Также они настаивают на ремонте общежитий и увеличении докторских стипендий до уровня минимальной зарплаты. И к новостям в регионе. Дзержинск готовится стать новым туристическим центром в Беларуси. В городе к областным дожинкам обновят центральную площадь и набережную. Появится маршрут к высшей точке страны, горе Дзержинской. Уже работает музей под открытым небом с муралами краснокнижных животных. Сам город станет более зеленым. Там будет высажено более 2000 новых деревьев. Праздник по замыслу властей должен стать стартом для круглогодичного привлечения туристов. Он состоится 19 сентября. И в завершении выпуска китайский стартап выпустил умный ошейник-переводчик для домашних животных. Устройство крепится на шею питомца и обещает переводить его звуки в человеческую речь. Выбор языка можно установить в настройках. Устройство оснащено нейросетью и работает через специальное приложение. Предзаказ оформили уже более 10 тысяч человек. Однако ученые относятся к новинке скептически. Компания не опубликовала исследований, подтверждающих ее эффективность. Стоимость новинки составила $118.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Вот и сервис Яндекс.Пробки показывает нам внушительные 6 баллов, но мне кажется, что тот дождик, который прошел днем, чуть-чуть пыл наших водителей успокоил. Давайте сейчас посмотрим, где именно красные зоны и как лучше объехать самые загруженные участки у нас в городе. Ну, во-первых, хочу сказать о том, что рекордно мало сегодня ДТП. Ну, день еще не закончился. Но все-таки скажу следующее. Опять ситуация на площади Победы выходит из-под контроля. Там ДТП, и в обе стороны машины стоят. Что к цирку, что к площади Якуба Колоса. Вот. Еще, конечно же, отмечена улица Красная, как обычно. Она, ну, так и называется Красная, и по цвету. Здесь есть еще вопросы по движению. Это Первомайская улица, она почему-то сейчас в красной зоне. Очень много машин скопилось на Орловке. Я сейчас немного подальше от центра уйду и скажу о том, что на улице Тимирязева несчастный случай с автомобилями, здесь ДТП, не знаю. И еще на Пушкинской тоже проблематично, поскольку там ДТП. Так, теперь по поводу кольцевой. Вот какой приятный цвет зеленый. Тут ехать можно с разрешенной скоростью. Только в одном моменте действительно, есть красная полоса в этой зеленой, в зеленом цвете, в этом спектре, там зеленом. Возле площади Независимости, точнее, проспекте Независимости, возле Уручья, это... съезд в город, там ДТП, и поэтому, вот, к сожалению, там уже становится красное все. Все остальное, зеленый вам свет, и, конечно же, смотрите по зеркалам и не забывайте показывать повороты. Ну, а очень скоро начнется наша программа любимая «Что не так у шефа», и там мы классику будем сегодня исполнять на кухне. Какую? Скоро узнаете.
1: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Итак, действительно, у нас прямо сейчас начинается программа «Что не так у шефа». Ну а я хочу сказать, что если вы еще не определились, что делать с 30 по 1 июня, я вас приглашаю в Центральный ботанический сад на большой детский праздник. С 10 утра до 7 вечера вас ждут анимационные и пенные шоу, гигантские мыльные пузыри, развивающие площадки, мастер-класс и дегустации, для родителей полезные лекции, а для всей семьи фудкорт и разные, абсолютно разные ценные призы. Весело будет всем, от малышей до школьников. Проведите выходные ярко. Встречаемся в ботаническом саду. Но что нужно сделать, чтобы встретиться там? Конечно, получить пригласительный. Каким образом? Что-то сегодня со мной правильно наваять на нашей кухне. А вот в старину говорили, раз в сутки суп должен быть в желудке. А почему бы это не было харчо? Да? Да, насыщенное, густое грузинское блюдо на говяжьем бульоне с добавлением риса, грецких орехов, кинзы, чеснока и кислой основы хемали. Его уникальный вкус прям-таки, строится на пряностях. Поэтому сейчас ингредиенты будут мною названы. А ваша задача — найти, что ни в коем случае в это блюдо не должно попасть, потому что оно совсем перестанет быть грузинским. И я напомню о том, что 27-е сообщение по номеру 8029-1010-307 — это Viber, Telegram. И если оно окажется правильным, конечно, оно будет озвучено в эфире, и уникальный приз от ботанического сада кому-то достанется. Ну, а я уже всех приготовил, по-моему, даже у всех уже началось потихонечку желание, а не съесть ли нам что-нибудь первое, как говорит у нас, это суп. Так вот, готовы? Хорошо, у меня тоже все в порядке, все на своих местах. Думаю, что надо начинать.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, уникальный вкус, конечно же, говядина на кости, и для бульона она готовится. Дальше лук репчатый, рис, желательно круглозернистый, грецкий орех, очищенный, конечно, томатная паста, картошка, соус ткемали, чеснок, специи, хмели, сунели, вот сунели-то они хмели, и кардин, конечно же, кориандр, молотый лавровый лист, острый перец по вкусу, не забывайте кинза и петрушка, и растительное масло, соль, черный перец по вкусу. Что не так у шефа?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, мы вот так, как дома готовили. Прямо сейчас я могу вам сказать, что это суп, когда вы попробуете его, то желудок скажет вам просто спасибо с восклицательным знаком, потому что мы говорим о супе, который пахнет костром, дружбой мужской и острыми приключениями. Классическое харчо. Честно могу вам сказать о том, что в неправильных ответах чуть не засыпался. По причине следующей. Забудьте вы про диетические бульоны. Харчо – это не суп, это глоток южного темперамента. В классическом варианте только говядина на косточке, грецкие орехи, ткалапи – это такая кислая грузинская лепешка из алычи, и чеснок, чтобы отпугивать вампиров, ну и скук на работе. Поэтому вообще 85% ответили неверно. Они посчитали, что грецкий орех туда не идет. А вот-таки идет. А не идет, многоуважаемые белорусы, картошка. Вы привыкли к ней? А там ее нет в этом супе. Поэтому ответ я все-таки нашел. И этот ответ принадлежит Андрею 4555. Вот эти четыре цифры, последние номера его телефона. Андрею я могу сказать только глубокий поклон, потому что он знает классическую кухню грузинскую. И самое главное, что он как раз-таки знает, чем займется с 30 по 1 июня в Центральном ботаническом саду. Там все интересно, там будет настоящий большой детский праздник. Так что встречаемся в ботаническом саду. Ну, а я могу сказать о том, что, наверное, вам все-таки придется, многоуважаемые слушатели, сходить в грузинский ресторан или еще куда-нибудь и приготовить или попробовать, наверняка, классический суп. Кстати, я могу вам напомнить о том, что суп, его ложкой не едят, его пьют. Вот так вот. Поэтому могу вам только одно сказать. Осторожно, вызывает привыкание и желание надеть папаху. Ну ладно, в общем-то я с кухни уже убегаю и все подхожу к более политическим темам, которые расскажу буквально через несколько минут. А хотите узнать о чем? Ну так оставайтесь у нас в эфире. А вот это было...
0: Что не так у шефа?
1: Да, услышимся через пару минут.
0: Вкусно и ароматно. Как дома. Трек с белорусским акцентом.

На часах студийных 18.47, ну и в эфире, конечно же, в курсе дела. У микрофона Владимир Николайчик, и добрый вечерок. Что ж, друзья, пока мы тут планируем шашлыки на выходные, в Европе полным ходом идет большая геополитическая стройка. И строят там, судя по всему, матрешку, ну, только военную. Польша и Великобритания сегодня, кстати, подписывают масштабное оборонное соглашение. Премьер Дональд Туск даже кокетничать не стал. Прямо признал, да, дружим официально против России. Но самое интересное – это размах Варшавы. В прошлом году подписались с Францией. В следующем месяце на очереди Германия. Но аналитики посмотрели на все это и ахнули. Друзья, да это ж создается настоящее НАТО в НАТО. Знаете, ну это очень напоминает школьный класс, где есть один официальный чат с учителями и родителями. Это Брюссель и Вашингтон, да. А вот Польша, Британия, Франция и Германия решили создать свой секретный чатик. Ну, без Трампа, дядюшка вообще об этом не знает. Ну, чтобы втихую скидываться на безопасность и обсуждать, кто сегодня дежурный на восточном фланге. Особенно умиляет на участие Берлина и Парижа, которые, ну, пару лет назад спорили, чьи танки красивее. А теперь покорно встают в очередь на подпись к Варшаве. Ну, что делать? Польша сейчас тратит на оборонку почти 5% своего ВВП, став главным военным тяжеловесом региона. Так что, кто первый встал, того и тапки. Того и коалиция. Следим за развитием этого европейского корпоративчика. Ну и пока в эфире хорошая музыка, а вы в курсе дела.

0: к закату идет, а ей нипочем. У нас в студии Екатерина Гунько. Привет, Катерина.
1: Привет, Володя. Добрый вечер, слушатели. И перед выпуском новостей я хочу задать тебе, Володя, вопрос.
0: Давай.
1: Есть ли у тебя любимое увлечение, оно же хобби?
0: Я разносторонний. Я люблю крутить гайки, лежать на диване, смотреть YouTube-каналы. И мне очень нравится заниматься дачей. Ну, давай выберем что-нибудь среднее. Не знаю. Я разносторонний.
1: Ты знаешь, иметь хобби – это очень полезно для здоровья. Об этом говорят ученые. И чем полезно заниматься, чтобы помолодеть, я расскажу в этом выпуске.
0: Буду слушать.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 10.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: В Беларуси начались учебно-полевые сборы для десятиклассников. Лучшие школьники заслужили право обучаться не в школах, а в действующих воинских частях. Например, в Соснах во 2-й инженерной бригаде сейчас находится 100 ребят. Они живут в комфортабельных палатках, питаются 5 раз в день и следуют распорядку, приближенному к армейскому. Программа включает строевую подготовку, сборку-разборку автомата, поиск макетов, мин и даже оборудование окопа. Сборы длятся 10 дней. В Беларуси проходит Евразийский форум социальных работников. На мероприятии собрались представители порядка 10 стран. Форум собрал в Минске экспертов из Южной Кореи, Таиланда, Китая, Казахстана, России, Великобритании, Филиппин и других. На протяжении 2 дней они будут обмениваться опытом в области здорового и активного долголетия, организации социального обслуживания и охраны детства. После этого участники изучат деятельность государственных учреждений социального обслуживания и образования Беларуси.
2: Новостям в мире.
1: Польша и Великобритания подписали договор о партнерстве в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщило британское посольство в Варшаве. Соглашение предусматривает совместную разработку новой системы противовоздушной обороны. Также стороны расширят использование беспилотников на восточном фланге НАТО и проведут совместное учение по борьбе с дронами и радиоэлектронной борьбе. Помимо этого, Лондон и Варшава будут вместе противостоять киберугрозам и нелегальной миграции. И к новостям в регионе. Смолевичский район развивается как город-спутник Минска. Об этом заявил председатель райисполкома Николай Парамонов. По его словам, за 5 лет инвестиций в экономику превысили 3,5 миллиарда рублей. Построили 519 тысяч квадратных метров жилья, 3 детских сада, школу и поликлинику. Промышленное производство выросло в 3,5 раза. До 2030 года власти планируют увеличить реальную зарплату населения на 25% за счет создания новых рабочих мест. И в завершение выпуска ученые из Лондона выяснили, какие увлечения помогают замедлить старение. В исследовании участвовали более 3500 человек. Выяснилось, что пение, танцы, живопись, фотография, рукоделие и походы в музеи снижают темпы биологического старения. То есть те люди, кто занимался творчеством хотя бы раз в неделю, оказались в среднем на один биологический год моложе остальных. Для сравнения, регулярные занятия спортом дали разницу всего в полгода. Авторы работ предлагают признать культурную активность такой же полезной привычкой, как и физические упражнения.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 23 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 85 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое родное, как дома шоу.
1: Или «Один дома». Такое шоу у нас сегодня до конца недели. Кстати, могу вам сказать о том, что всем привет, кто действительно уже по-настоящему выдохнул. Дело в том, что финал среды – это вам экватор недели. Самая официальная маленькая пятница наступила. С чем вас, кстати, и поздравляю. До выходных осталось всего ничего, так что держимся. И могу вам сказать о том, что если у вас сегодня нет никакого повода куда-нибудь пойти, я повод сейчас быстренько нарисую. Сегодня повод вот такой. День самых смелых решений. Мы отмечаем сегодня. Или Всемирный день библиотеки. Ну, или библиотекаря. Вам громаднейший привет. Пишите к нам в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Обязательно в ближайшее время. А тут остался час. Ну, конечно же, поздравим. Еще могу сказать любителям тех маленьких рыбок. Шпроты называются. Так вот, сегодня день изобретения шпрот. Вот так вот. Ну и я уже в начале своей работы сказал о том, что мы отмечаем Всемирный день выдры. Такие маленькие, классные, вообще с такими глазками-буквами. В общем, но это не все. У нас же скоро батл мнений, и я могу сказать о том, что как разгрузка, так и загрузка

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Итак, да, действительно, у нас на часах студийных 19:21, и я хочу сказать о том, что батл мнений с Владимиром Николаевичем прям сам с собой. Но на самом деле нет, я с вами. И хотелось бы вот что пояснить. Тем, кто на диете, или тем, кто прямо сейчас доедает третий эклер, сегодня у нас будет горячо. Поясняю. Сахар – это белая смерть или легальное топливо для нашего мозга. Ну вот, уже сразу хочу сказать о том, что и в Threads, и во многих мессенджерах, которые, конечно же, в шапке профиля написано «Минская волна, радио 97.4», там уже есть несколько человек, которые успели написать: «Я отказался от рафината! Ушли отеки, кожа сияет, жизнь прекрасна!» Другие крутят пальцем у виска и вот пишут: «Жизнь слишком коротка, чтобы вот прям-таки высчитывать граммы сахара». Ну, могу сказать только одно. Если вам нравится сахар, это одно. Если вы ушли от этого, как там говорят у нас, да, белой смерти, это другое. Так вот, давайте разбираться. Где же грань между заботой о себе и пищевым рабством? Жду ваше сообщение. А пока могу сказать о том, что уже у нас в чатах появляется сообщение. Вот тут говорит о том, что люди действительно меня слушают, и им это, кстати, очень даже интересная тема. Поэтому напомню, 8029-1010-307, это Viber и Telegram. Что же действительно такое? Вот, сахар – это белая смерть или легальное топливо для нашего мозга? Ну и напомню о том, что если среди слушателей есть библиотекари, я их поздравляю с их профессиональным праздником, можете написать туда же 8029-1010-307, сказать, как вы, что вы, как давно, нравится ли эта работа, ну и пьете ли вы чай с сахаром или без. В общем, я все рассказал. Самое главное теперь ваша задача — немножко пальчиком побить по экрану или по клавиатуре и оставить свое сообщение у нас в мессенджерах. Жду!
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: 97.4 FM.
1: Еще пару дней один дома. Владимир Николаевич у микрофона. Добрый вечер всем. Батл мнений у нас прямо сейчас. Я напомню, сегодня у нас горячо. Сахар – это белая смерть или легальное топливо для нашего мозга? Вот тут не могу сказать о том, что мнения разошлись. Просто кто-то за, кто-то против. Нашел интересное и радикальное сообщение. И думаю, что вам будет просто интересно их послушать. Вот Олег написал: полный отказ от сахара – лучшее решение в моей жизни. Минус 7 килограмм за 2 месяца. Туман в голове исчез, энергии в вагон. Поначалу ломало, но сейчас на сладкое даже смотреть тошно. ЗОЖ – это абсолютный кайф. Ну, я вас, Олег, понимаю. С другой стороны, вот прямо про ЗОЖ нам Анна написала: в нынешнем виде это 100% насилие, она говорит про ЗОЖ. Кругом одни запреты и чувство вины за каждую съеденную конфету. От стресса из-за этих правил прямо организм просто кричит. Чем, ну что от одной ложки сахара может быть в кофе? Ну вот, я не знаю, Анна, я вот могу сказать только одно, что для меня как-то вот вы за вы или против. Скорее всего, наверное, все-таки ЗОЖ это не ваше. Мне понравилась очень Марина. Она говорит: я поддерживаю. Люди просто не понимают, насколько они зависимы. Избавиться от сахара, да, избавилась от сахара. Ушли прыщи и вечная утренняя отечность. Чистая еда дает невероятную легкость в теле. Назад возвращаться вообще не хочется. Да, у нас у белорусов слова «назад» нет. Я уже говорил об этом. Ну и Игорь написал, ну такое прям возмущение от души: слушайте, ну это же секта какая-то. Жить на брокколи и грудинке ради сомнительного очищения. Десерт после тяжелого дня – это мой психологический комфорт. Не хочу тратить жизнь на подсчет калорий. Хочу просто радоваться пицце. О, вот это по-нашему. Я всегда говорил, Игорь, спасибо. ПП. ПП – это пятница пицца. Ну и, конечно же, если вы уж действительно собираетесь увидеть и четверг, и пятницу, и субботу, и воскресенье, да и до 100 лет прожить, я не буду вам советовать употреблять сахар или же наоборот только на вареной грудке сидеть. Все это зависит от вас. Сходите к врачу, он все скажет, объяснит. Вот я пошел, сказал: как себя чувствуешь, Владимир? Я говорю: хорошо. Ну, что приперся тогда? Ну, в общем-то, в принципе, я могу сказать только одно. Я пришел сказать, что через несколько минут расскажу новости от Белгидромедцентра, конечно же, про новости про погоду. Через пару минут.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Новое радио. О погоде.
1: Итак, Белгидромедцентр говорит о 28 мая. Так, сохранится облачная с прояснениями погода, похолодает, на большей части территории пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Ветер северо-западный порывистый. Ночью местами и во многих районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7, плюс 14, максимальная днем плюс 11 по северу и до 21 по юго-западу. Ну а в данный момент про Минск пойдет речь, и могу вам сказать о том, что же такое будет на 28-е. Плюс 5, плюс 7. Облачность с прояснениями, кратковременный дождь и северо-западный ветер. Днем плюс 13, плюс 15. Северо-западный ветер. Облачность с прояснениями и кратковременный дождь. Ну что ж, это нас не испугает. Мы все равно завтра услышимся в 17.00. Как дома шоу или один дома. С вами прощается Владимир Николаевич. До новых встреч!

0: реклама на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВРадио.

0: не забыть о тебе.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно. Пройдут дожди и грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 11 до 15 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно. Пройдут дожди и грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 11 до 15 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

Завтра в Минской области будет преимущественно облачно. Пройдут дожди и грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 11 до 15 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно облачно. Пройдут дожди и грозы. Ветер умеренный, временами порывистый, до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 7 градусов по Цельсию. Днем от 11 до 15 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская волна.